0: Конечно, разреши себе смеяться и над собой, и над мелочами в жизни. Это самая правильная стратегия для того, чтобы все было как надо. Это «Елка» на Европе Плюс. Впереди Body Talk, Алиф Арбен и Рэнни Миллер. Сразу после Ava Max, My Oh My, не пропускай.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Алиф Арбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Disco X on

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Как всегда, талантливый Тедди Свингс, мистер Know It All на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди поставлю для тебя On The Break Of Dawn, Cartoon Christian Jarvi. Также Зейн появится Die For Me.

0: хиты. 30 минут.
1: Только хиты и ничего кроме хитов. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте в ближайшее время. Обязательно мод споет намек на нас. Также Джоэл Кори, Рэй, Дэвид Гетта, Бэд в твоих динамиках. Ну и чуть ранее остальных Broken Heart от Богдана Медведи. Все это уже в следующем часе. Все это специально для тебя. Не пропускай.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом
4: есть Rush.
5: Включи свой.
4: Ну вот написано, что не бойся перемен. Они несут свежий воздух и вдохновение. Так что перемен.
6: Саша, вот за что тебя уважаю, тебя вообще не сбить тупыми вопросами.
4: И Костя выпал ребенок. Завтра день легкости, новых начинаний.
6: Костя, у тебя ребенок выпал. Посмотри.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
7: На Европе Плюс.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Пунго, уже на пляже, как будто бы нужно находиться. Уже на пляже, да. Русиан, Рау Алехандро и Уизкид здесь на Европе Плюс. Ну, пока мы плывем по волнам хитов, да. А дальше уже посмотрим, может быть, летом удастся вырваться куда-нибудь на озеро, на реку, на море, на океан, да. У каждого свой вариант. Ну, мне в целом и на нашей студии неплохо, да. Тем более, из Египта недавно прилетел. Так что, ребят, ну, где наш не пропадало, все еще успеем отдохнуть, загореть. Я понимаю, еще все спят, но можете подключиться к трансляции, взглянуть. Да, загар, ну для кого я это делал? Для кого я загорал, спрашивается? Для Кевина Бланка или Джули Кинс, которая скоро прозвучат здесь, Better Days, или Алекс Уоррен, тоже Favorite Dream в твоих динамиках совсем скоро, никуда не уходя.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Beautiful Places, Тиесто, Бриана Грейс на Европе Плюс. Мы двигаемся далее. Save Me, Parakeet, Sony Fodera, D.O.D. по VBS. Вам тоже нас ожидает Think About Us.

0: Самый яркий, самый вайбовый, самый классный Bruno Mars здесь на радио номер один в России. I Just Might. В финале этого часа успею для тебя поставить Келвина Харриса и также модный поп от Arctic и Asti прозвучит. Больше хитов, больше музыки впереди специально для тебя. А сейчас пару слов про крутейший радиотанцпол страны.
1: Шоу на этой неделе Проспа и Клуни «Free Your Mind». Наш резидент Эспайр и «Love Again». А еще «Каша и Кашин» «Catch».
2: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+. Плюс.

0: пожалуйста, летний трек. Такой яркий, такой свежий, такой многообещающий, да? Рассказывает уже о том, что нас будет ожидать совсем скоро. Буквально пару недель, и уже лето наступит. Я, честно говоря, до сих пор в это не верю. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим в это пятничное утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 утра.

наконец-таки случилось с нами! Наконец-таки! Пятница! Да, я, честно говоря, почему-то, я не знаю почему, ждал ее очень долго. Очень долго. Я прям, ну вот когда же она? И вот она наступила, и я рад, и выходные впереди, и настроение уже потрясающее, и утро мы начинаем бодро вместе. Я уже выпил кофе. Да, рекомендую это сделать. Кофе поднимает настроение. И недавно наш новостник Павел Беседин даже рассказывал о том, что кофе, оно... Что же он там говорил? В общем, он говорил, что кофе полезно. Вот что я запомнил, что если пить одну-две чашки в день... А, вот, это на сердце хорошо влияет. Вот. Хотя все раньше думали, что совершенно наоборот. А вот мы узнаем новые факты. Что нас ждет сегодня этим утром? Рассказывал. Удачный созвон случится в этом часе. Уже совсем скоро нужно будет дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Да, первых двух слушателей, которым удастся попасть сюда, ко мне, в эфир. И если что-то совпадет из этих номеров, то каждый получит... Классный подарок от Европа Плюс. Гороскоп впереди, хиты впереди. BTS Swim прозвучит. Также Luca de Bonari ждем. Falling Down. Ну а прямо сейчас Broken Strings, Alan Walker и Isabella Milkman. В твоих динамиках. Делай громче это утро вместе с нами.

0: новость следующая. Разный режим сна убивает отношения сильнее измены. Да, исследование официально. Психологи считают, что главной причиной расставания современных пар является момент, что пары в разное время ложатся спать. Когда один партнер ложится спать позже другого, это хуже появления любовника, стресса и постоянных ссор. И это причем массовая проблема. Каждая третья пара ложится в разное время, оказывается. В результате один партнер постоянно ждет другого в постели и не дожидается, ощущая стыд, а второй начинает винить себя за это. Смартфоны только ухудшили ситуацию, потому что свет от экрана мешает другому нормально уснуть. В общем, ребят, ну, во-первых, в эту пятницу вечерком никаких рилсов, никаких видео. Наслаждаемся друг другом, да, возможно, каким-то диалогом, но в любом случае вдвоем идем засыпать, потому что, ну, как будто бы это же это классный ритуал. Это классно ложиться друг с другом и может быть, небольшой смолток вечерний. Это действительно укрепляет отношения. Поэтому, да, поэтому так, никакого интернета и стараемся налаживать график, чтобы некоторые вещи делать одновременно. Гориллаз впереди, Feel Good, и также Hugel и Salto. Jamaican прямо сейчас в твоих динамиках. Делай громче, летим вперед.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Пока моя Мишель проводит свидание на малиновой луне, мы проводим свидание на радио номер один в России. Впереди у нас гороскоп по плану, да, сразу же после Graceland от Yearbox и Миши Миллер успеем послушать Алекс Виле. Бам-бам, в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ну что, самое время узнать советы вселенной на эту пятницу. Погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вам вещам. Тельцы, придется за кем-то что-то переделать, но вас это точно вдохновит, а за это еще вас потом похвалят. Близнецы, вы, наконец, разберетесь в своих чувствах и эмоциях. Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения. Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения. Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками. Скорпионы, день будет благоприятным для вас, вы добьетесь успеха. Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие. Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось. Водолеи, вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше. Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать. Вот что советует вселенная на эту прекрасную пятницу. Впереди игра «Удачный созвон». Она случится с нами вот уже через парочку хитов буквально. Доминик Файк, успеем послушать «Baby Doll» и также Кайго. Stop the show прямо сейчас.

0: что, проверим наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо здесь, прямо сейчас Виталий. Виталь, привет тебе.
1: Здравствуй, здравствуй, добрый день.
0: Да, ну рассказывай, как дела, как настроение, как поживаешь?
1: Да, нормально все, все отлично, все по-доброму.
0: Замечательно, замечательно. Как твой май проходит? Уже 15 число, за эти две недели. Что приключалось, чем занимался?
1: Да, на рыбалку скоро еду.
0: На рыбалку? Это шикарно, это потрясающе. Я вот, честно говоря, недавно в социальных сетях у одной знакомой подружки увидел видео, как она рыбачит. И крайне удачно, даже кого-то поймала там. А я вот подумал, я вроде мужчина, да, и как бы у меня даже сапоги в шкафу стоят. Но когда я был на рыбалке последний раз, уже не вспомнил. Был ли вообще? Только в детстве, наверное. Надо как-то это исправлять, верно?
1: Конечно,
0: хорошо. Так, Виталь, после эфира с тебя лекция о том, как правильно рыбачить. Ты сегодня у нас не один, с нами еще Данил на связи. Данил, привет.
2: Да, доброе утро.
0: Привет, привет. У тебя как дела? Поделись, как настроение? Рассказывай.
2: Лучше всех.
0: Лучше всех.
2: Трудимся, занимаемся дачей, путешествуем потихонечку.
0: Ой, красота. Дача, путешествие. Звучит как что-то на идеальном языке. Дача, путешествие. То, что я бы хотел вот наступающим летом, чтобы у меня было. Парни, ну у вас у двоих все хорошо. Я предлагаю сделать еще лучше, сыграть в удачный сезон, проверить вдруг какие-то из последних цифр ваших номеров телефонов совпадут и удастся вам вручить подарочки. Вы готовы?
2: Да, готовы.
0: Ну раз так, погнали. Виталь, ты первый дозвонился, поэтому давай первую цифру в студию. Самую последнюю цифру твоего номера телефона. Что там у нас?
2: Самая последняя цифра 5.
0: Цифра 5. Так, Данила, что у тебя?
2: У меня 1.
0: 1. Не совпадение, но двигаемся дальше. Ничего, у нас еще целых 2 попытки. Виталь, давай предпоследнюю.
2: Предпоследняя 0.
0: 0. Данила?
2: Тоже мимо. 9.
0: 9. Эх. Максимально далеко. Да. Ну ладно, еще есть еще последняя возможность. Виталь, давай третью с конца. Что там?
2: 8.
0: 8, Данила.
2: И у меня 8.
0: Ну вот оно! Вот она победа, парни. Ну вы посмотрите, мало того, что пятница сегодня, еще и удалось классные термокружки от Европа Плюс вам двоим выиграть. Я вас поздравляю, это победа, эти аплодисменты для вас.
2: Спасибо большое.
0: Ну что, еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Классного настроения вам желаю. Пока-пока.
2: Хорошего дня.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Больше китов впереди. Мари Краймбрери появится здесь совсем скоро. Споет «Давай не ждать» сразу после Эльмер и Джанет «Cry for you». В твоих динамиках делай громче.
4: Крутой подъем на Европе Плюс.

for you, whatever you do. Да, что бы ты ни делал, я в тебя влюбляюсь. Cyril Stumbling In на Европе Плюс на радио номер один в России. В финале этого часа послушаем Мио Мартино, Туме Монг, также Билли Айлиш появится и споет Birds of a Feather. Специально для тебя, не пропускай.

0: пятницу по-другому никак. Ми Мартина, Ту Ми Монг на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков, новостей. Все для тебя. Летим в это утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве. Вот и Павел Беседин с новостями к нам пришел. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Сразу тебе вопрос.
0: Я готов.
2: Было ли в твоей жизни когда-нибудь такое, что девчонка какая-нибудь
0: так
2: говорила тебе, что у тебя приятный тембр голоса?
0: Паш, ну скажу честно, бывало. Бывало. И я бесконечно радовался этому каждый раз.
2: Так вот, это очень серьезно, Миша. Потому что свежий опрос показал, что приятный тембр и грамотная речь мужчины привлекает аж 60% женщин. А это заметно больше, чем всякие привлекательные детали внешности. На втором месте взгляд и мимика, на третьем смех и улыбка. При личной встрече главный красный флаг – это неприятный аромат, неряшливость и тревожное поведение. В онлайн-переписке сильнее всего работают юмор и искренний интерес к собеседнице. А любовь с первого взгляда случается не всегда. Половина женщин понимают степень симпатии сразу, а половина признается, что интерес приходит постепенно.
0: А ты вот веришь с первого взгляда вот в эту любовь, которая,
2: Миша,
0: случается вот так?
2: Ну а как же? Конечно.
0: Маш,
2: естественно.
0: По твоим глазам я все понимаю.
2: С первой фразы я бы сказал.
0: Хорошо. Ну ладно, пусть так. Я, честно говоря, наверное, тоже верю. Но узнавать друг друга нужно тоже. Обязательно.
2: Это да.
0: Да.
2: Вчера, помнишь, обсуждали, что клубника у нас подешевела.
0: Да.
2: А сегодня знаешь что?
0: Арбуз.
2: Нет.
0: Так, ладно.
2: Сегодня выяснилось, сколько этой самой клубники можно съесть за один раз.
0: О.
2: Биологи говорят, что суточная доза клубники для взрослого человека – это 200 или максимум 300 граммов. Детям в сутки можно давать не больше 150 граммов сладкой ягоды. Эксперты при этом советуют начинать знакомство с клубникой из двух или трех маленьких плодов, и нужно внимательно следить, чтобы у малышей не возникала аллергия. Сейчас клубника в Москве в основном иностранного производства, но ближе к июню большая часть полок в магазинах будет за нашей российской ягодой.
0: Шикарно! Вот весь июнь у нас будет клубничный, Паш. Получается.
2: Можешь себя ограничивать 300 граммами клубники?
0: Конечно нет. О чем речь? Я буду просто весь в клубнике. Весь первый летний месяц, по крайней мере, точно.
2: Да. Ну, а пока мы запасаемся клубникой, немецкий турист отсудил 1000 евро компенсации за испорченный отпуск. Знаешь, что его расстроило?
0: Что же?
2: В общем, причиной стал шезлонг у бассейна. Семья потратила на путевочку 7000 евро, но практически ни разу не смогла найти свободные места. Еще до рассвета все лежаки оказывались заняты полотенцами других соседей. Суд Ганновера признал турпакет дефектным и обязал туроператора выплатить компенсацию. В решении подчеркнули, что этот самый туроператор должен следить, чтобы соотношение шезлонгов и гостей было разумным, и не перекладывать решение вот этих споров по поводу полотенец на отдыхающих.
0: Паш, я полностью согласен. Это как так? Приехал отдыхать, и все лежаки заняты. Это вот проблема, кстати, часто такая присутствует. Что вот делать в такой ситуации?
2: Элементарно. Проходишь по всем шезлонгам, собираешь все полотенца и складываешь их на одном шезлонге. Ничего не докажешь потом.
0: Я понял, Паш.
2: Все шезлонги твои.
0: Я понял твои методы. Хорошо, учтем. А пока будем к этому готовиться и распределять, как лучше, чтобы тебя не заметили, послушаем хиты на Европе.
2: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Боб Синклер, Кейс, I Can't Wait, сразу после Aurora, Cure for Me, а прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo.
3: Крутой подъем.

0: Кейза просит меня рассказать. Говорит, не может дождаться. Скорее давай, Миша, скажи, что у нас дальше по планам на Европе Плюс, да? Ну, конечно, рассказываю, раз, ну, не может дождаться. Во-первых, только что Боб Синклер, Кейза, I can't wait, да, впереди. Больше хитов, больше музыки, Музагруз появится в этом часе совсем скоро. Гороскоп также ожидаем, ну, а в самое ближайшее время Пнау, The Warning to Cross On, также Чимин споет Who прямо сейчас. Делай громче, летим вперед.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Hey, this is the warning. Это предупреждение. Предупреждение о том, что лето уже через 2 недели, что пора уже настраиваться на отдых, да? На классное времяпрепровождение, на чудесные эмоции, на заряд от радио номер 1 в России специально для тебя. To Croissant now, the warning здесь на Европе+. Плюс. До гороскопа совсем чуть-чуть у нас осталось. Пару хитов для тебя успею поставить. Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold и Die For Me успеет прозвучать. Заим в твоих динамик.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: что, советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам. Тельцы, им придется за кем-то что-то переделать, но вас за это точно похвалят. Близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях. Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения сегодня. Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения. Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками. Скорпионы, день будет благоприятным для вас, вы добьетесь успеха. Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие. Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось. Водолеи, вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше. Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать. Вот что советует вселенная на эту пятницу. Впереди грамм-загруз сразу после Вани Дмитриенко и его трека «Ртуть». И «Супернова Лав» тоже успеем послушать Айв и Дэвид Гетта.
1: Крутой подъем. На Европе.

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, у кого сегодня есть шанс забрать классную термобутылку от Европа плюс? У Макса есть такой шанс. Макс, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, рассказывай, как поживаешь? Делись всем.
2: Поживаю, да, отлично. Сегодня классная погода, настроение офигенное. Вот детей в школу завез там на работу. И так случайным образом дозвонился до вас, даже не понял, как быстро это произошло.
1: Вот, а обычно самые знаковые вещи, они случаются очень быстро, и даже не понимаешь, как это произошло. Вот, а осталось просто поиграть и все, и получить подарок. Или не получить, но все равно с хорошим настроением дальше жить этот прекрасный день. Макс, ты готов попробовать сыграть в муз-загруз со мной?
2: Да, конечно.
1: Окей. Ну, все просто, значит. У меня есть пару фактов, если угадаешь, о ком они. О какой известной певице эти факты. То все, классная термобутылка уже твоя. Факт номер один. Эту певицу назвали в честь другой певицы. Она получила имя в честь легендарной, которую назвали мексиканской Мадонной. И сама потом эта певица стала суперизвестной. Факт номер один. Да, то есть ее назвали в честь другой певицы, мексиканской Мадонны, так называемой. Факт номер два. Она с детства была суперзвездой, снималась в Дисней-шоу, вот, в разных сериалах. Она не только певица, но и актриса. Вот, еще у нее есть бренд косметики, вела собственную кулинарную передачу. В общем, очень талантливая девчонка. О ком идет речь? Вариант один. Возможно, это Селена Гомес. Или мы говорили про Тейлор Свифт. Либо Селена Гомес, либо Тейлор Свифт. Макс, что думаешь?
2: Так, конечно, Селена Гомес. Пусти без вариантов.
1: Ага, вообще, слушай, ты так уверенно сразу же сказал. Ну, конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Макс, ну я тебя поздравляю. Это победа. Это пятница. Это победа. Это прекрасная термобутылка в твоих руках от Европа плюс. Эти аплодисменты для тебя. Ну что, я желаю тебе суперского настроения.
2: Спасибо.
1: Да, тебе спасибо. Пускай все получается. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше китов. Tokyo Hotel появится здесь. California Nights сразу после Медузы. Кенрик, Амел, Don't Wanna Go Home в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем на Европе+.

Tokyo Hotel, California Nights на радио номер один в России. В финале твоего часа Оссиану появится Cry Cry, также отличный трек Slow Down на Абу и Муне. Ну и бригаду ждем здесь уже через 10 минут. Не пропускай.

0: Оксана, Cry Cry на Европе Плюс. Уже бригада У здесь, ребята. Привет.
1: Привет, Миш.
2: Доброе утро.
0: Скажите, значит, вот что.
2: Что тебе сказать?
1: А, не подготовился?
0: Вы когда в последний раз плакали от счастья, от смеха?
2: Ой, я прям недавно.
0: Что, почему?
2: Была в Китае на ужине иммерсивном, где меня накрасили красиво. Я зашла, и там такой красивый зал, и такие красивые артисты. Я такой, божечки, как красиво.
0: О май гад.
2: Да, я легко, часто плачу.
1: Грубо, я фильм смотрел.
2: Какой?
1: Ну, у нас разные майки были. Проект «Конец света», там с этим, с камушком.
2: Ты заплакал?
1: Ну, не то, что заплакал.
0: А я заплакал.
2: Ну, Мишка плакал два раза, я знаю.
1: Да. А, все, ты плакал, я тоже плакал, нормально. Не хотел быть единственным.
2: А я нет.
0: Но сейчас плакать не буду.
2: Неожиданно.
1: Вики у нас единственный мужик в коллективе.
0: Я спать, классный пятница.
1: Спасибо, пока, Миш. До понедельника. Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. В России сменился уполномоченный по правам человека. Названа дата возобновления перелетов в Дубай. И зумеры честно рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе. Далее подробности. Важный пост перешел в новые руки. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Глава Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Омбудсмена назначается большинством голосов от общего числа депутатов и вступает в должность с момента принесения присяги. Полномочия Москальковой на этом посту завершились. Должность она занимала 2 5-летних срока подряд. Мошенники в преддверии ЕГЭ переключились на школьников. РИА Новости сообщают о том, что цифровые аферисты начали заманивать в свои сети подростков при помощи фейковых ключей к экзаменам, а также несуществующих платных курсов. При этом оплату мошенники требуют авансом. Специалисты по безопасности напоминают о том, что ключей к ЕГЭ в открытом доступе не бывает никогда, а любые спекуляции на этой теме – стопроцентное мошенничество. Будьте бдительны. Дубай снова открыт. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Полеты в течение первого месяца будут выполняться раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Напомню, российские авиационные власти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. При этом ограничения на полеты в Эмираты через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила еще в апреле. Молодежь честно рассказала, из-за чего испытывает стресс на работе. ВЦИОМ публикует данные свежего исследования. Если верить статистике, то на первом месте антирейтинга низкая зарплата. Так ответили 45% юных работников. На втором месте выгорание или усталость. Это еще 44% голосов. Помимо этого, стресс у молодых сотрудников вызывает бюрократия или неэффективность рабочих процессов, а также отсутствие премий и дополнительных выплат. Причем больше всего из-за работы расстраиваются сотрудники в возрасте от 25 до 29 лет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73 рубля 14 копеек, евро подрос 86 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Каждую пятницу хочу избежать этого, ну вот это вот, ну все, всех с пятницы, но это же очевидный факт. Да?
1: Очевидно, но приятный.
0: Приятно, ну все.
1: Ну, это знаешь, это знаешь, как день рождения. Ну что тебя поздравлять каждый год? Ну каждый год это же очевидный факт, что у тебя днюха.
0: Но день рождения пореже случается.
1: Неважно.
0: Согласен. Я из тех, кто не спорит.
1: Молодец, молодец. Ну вот то же самое, понимаешь?
0: С тобой.
1: Пятница, это то же самое. Это, ну хорошо, почаще... Нет, почаще не случается.
0: Хорошо, давай, пятница 15-е. Вот так, уже как-то, ну, более индивидуально звучит, да? Не так часто повторяется.
1: Не так часто.
0: Пятница 15-е. Даже звучит.
1: Да, и, между прочим, середина... Последнего
0: чего?
1: Месяца весны мы почти к лету подошли.
0: О, и что, ты грустишь или радуешься?
1: Ну, немножечко грустить начинаю. Переживаю. Потому что я знаю вот эту подставу. Сейчас лето начнется, и все.
0: Не надо, не надо, не надо. Не надо. Нормально. Давай понаслаждаемся финальными денечками. Хорошие, кстати, вакуумные пакеты, полезные. Так, рассеянное внимание выключаем. Переключаемся на эфир. А впереди у нас бригада у Music Awards. Бригада.

0: 7 часов 7 минут в Москве, бригада Music Awards на Европе Плюс. Начинается, Вики. Вот теперь я тебя поздравляю, вообще не раздумывая. Надеюсь получить взаимный ответ.
1: Да.
0: С днем семьи тебя.
1: Ой, я тебя тоже поздравляю.
0: Спасибо.
1: Всех поздравляю. Всех наших слушателей поздравляю.
0: Да.
1: Всю Европу Плюс.
0: И сегодня номинация звучит так. Семейное дело. Послушаем родственничков в коллективе. Первый — это дядя и племянник LMFAO. А против парней сегодня две сестрички — Элли и Эй-Джей. Давайте поссорим родственников.
1: Давайте голосуйте в нашей группе Европа Плюс ВКонтакте.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: пригодю на Европе Плюс. 7 часов 10 минут в Москве. Вики,
1: да.
0: Доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: А там, по подсчетам нашего музыкального избиркома, 55% голосов у дяди и племянника LMFAO.
1: Слушаем.
0: Погнали.

0: Это Эбан в бригаде «Умный» в Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Последние 4 минуты ты хихикала.
1: Угу.
0: И это учитывая то, что ты... Я вижу, что ты сдерживалась.
1: Да.
0: Это как-то связано с тем, что мы слышим?
1: А, да, очень классная новость, одна мне прям нравится. Вторая тоже хорошая. Во второй есть что обсудить.
0: Подождем.
1: Угу.
0: Похихикаем.
1: Угу.
0: Обсудим. Впереди Вики Ньюс в бригаде «Умный» в Европе Плюс. Бригада

0: Broken Heart, это Богдан Медведев, Бригаде У на Европе Плюс, 7.23 в Москве, Ви.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Во Франции начался сезон пьяных оленей. Да. Мы про оленей говорим.
0: Ну, настоящих.
1: Местная полиция предупреждает всех, что надо быть осторожными, потому что сейчас такой сезон, когда некоторые дикие животные поедают забродившие фрукты и всякие гнилые листья. В общем, что не надо есть. И становятся немножечко, ну...
0: взбалмошными.
1: Да, я даже видела видосы оленя одного, который явно что-то съел. Очень веселый олень.
0: Представляешь, только что человек включил Европа Плюс. Классные новости, хорошая история.
1: Да, ну и естественно еще предупреждают, что надо опасаться белок и кабанов. Они тоже пьянеют.
0: Слушай, все как у людей, ты посмотри.
1: Да. И лоси, представляешь, пьяный лось, это же вообще кошмар.
0: В целом могли французские полицейские не выпускать подробности. Ну, чтобы все... все
1: просто
0: следили
1: заголовок
0: за всеми.
1: Да, а еще, кстати, в этой новости я видела, что ученые предупреждают, что еще пьянеют обезьяны. Но я думаю, что во Франции не так много обезьян. Можно с этим не переживать.
0: Спасибо, Вики, что держишь в курсе.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Смешной казус произошел на аргентинском телевидении. Там снимали передачу, подкаст про НЛО. И по ошибке пригласили вместо уфолога уролога.
0: Интересно, на каком моменте его рассказа они поняли, что дело...
1: в самом начале.
0: Дело не инопланетное.
1: А ты знаешь, я представляю в этот момент, ведь приглашают на подкаст обычно редактор. Я прям представляю лицо редактора, который... ой, ой, ой.
0: Ладно, редактор, куда там беседа завела?
1: Нет, там очень забавно, его начали спрашивать, а вот скажите, где вы так долго обучались? Он такой... он помолчал немножко, такой... ну, вообще, я уролог, а не уколог. И вообще, я в инопланетян не верю. То есть, это просто провал по всем фронтам. Но, ну, по крайней мере, знаешь, возможно, подкаст был так себе. А благодаря этой новости об этом подкасте, в принципе, узнали люди.
0: Это, во-первых. Во-вторых, хорошо. Это вот как нужно попасть в самом начале с вопросом, да, про инопланетян, что сразу все выяснилось. Потому что как могла начаться беседа? Слушайте, ну, покажите снимки ваших исследований, чтобы мы вместе изучили, как бы, ну, зрителям очень интересно. Он такой, как раз у меня тут распечаточки есть.
1: Конечно. Ты так представляешь врачей, да? Всегда ходят с распечатками, с рентгенами совсем.
0: А это подкаст. Там человек...
1: готовился.
0: А человек-то готовился?
1: Презентация.
0: А человек-то готовился?
1: Возможно.
0: Ну, кстати, интересна беседа редактора со специалистом.
1: Ну, кстати,
0: слушайте,
1: да.
0: Ну, в целом, нужно будет рассказать интересные истории...
1: о вашей работе. Ну, окей, хорошо. И он подумал, наконец-таки, мой звездный час, наконец-таки, наша профессия кому-то интересна.
0: Да, представляешь, там в конце... ну, вы хотя бы хоть что-нибудь видели впервые в жизни? Да, много видел впервые в жизни, буквально что-то инопланетное. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.
1: Пожалуйста.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на пятницу, 15 мая.
1: Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам.
0: Тельцы, придется за кем-то что-то переделать, но вас за это точно похвалят.
1: Близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
0: Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения.
1: Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения.
0: Девы, нам сегодня не стоит доверять первому впечатлению.
1: Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
0: Скорпионы, день будет благоприятным для вас. Вы добьетесь успеха.
1: Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие.
0: Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось.
1: Водолеи, вы успеете делать все, что запланировали, и даже больше.
0: Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: Клип — это Акчент и Миша Миллер, Бригадиум на Европе Плюс, 7:35 в Москве. Ну, если и финалить неделю, то нужно делать это как-то... Как?
1: Красиво.
0: Да, спасибо.
1: Шикарно.
0: Видишь, ты во всех смыслах за красоту в нашем коллективе отвечаешь, даже
1: спасибо,
0: за словесное.
1: Спасибо.
0: Хочется поиграть.
1: Да, сегодня играет Вэлл, если вы хотите составить ему компанию, если вы хотите победить, как-то себя проявить
0: креативно. Продолжай.
1: То звоните.
0: А, да, звоните.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе

0: Поставки 97-29-39. 97-29-39.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 7:41 в Москве. Ну, все. Все хорошо. Начинается первая мысль.
1: Начинается, да.
0: Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, Ксюша из Краснодара.
0: Привет, Ксюша. Привет, Краснодар.
1: Привет, Ксюшенька.
0: Ксюш.
2: Привет, привет.
0: Ну, ты расскажи хоть, как у тебя там дела? Мы так давно не слышались.
2: Ну, отлично. Едем на работу, стоим в топ.
0: А больше все-таки едете или стоите?
2: Нет, я встала сейчас. Я припарковалась.
0: Молодец.
1: Молодец. Ну, мне нравится в Краснодаре все стабильно.
0: Да, это нормально.
2: Все стабильно, да.
0: Ксюш, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я верю в нашу победу, надеюсь, это взаимно.
1: Я тоже верю.
0: Я сейчас...
2: Это точно.
0: Вики, как будешь возвращать?
1: Ну, ты же знаешь, что я восхищаюсь твоим чувством юмора. И я всегда поддержу твою шутку. Поэтому я тебя верну звуком поддержки твоих шуток.
0: Меня ждет что-то унизительное?
1: Нет.
0: Нет? Ну ладно. Ксюша?
1: Я правду говорю. Правду восхищаюсь.
0: Да хватит иронизировать.
1: Да я правда.
0: Да нормально, можешь сказать?
1: Да нормально.
0: Ксюш, удачи.
1: Итак, Ксюня, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их завершить, потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем. Итак, первая фраза такая.
2: Отлично.
1: У меня подъезд номер...
2: 1.
1: Угу. Эффектная жительница города...
2: Краснодара.
1: Угу. На берегу реки...
2: Волга.
1: Угу. Пятница меня уже радует...
2: Тем, что я дозвонилась.
1: Прекрасное последнее. Бусинка, булочка и...
2: Плюшка.
1: Хорошо, прекрасно. Возвращаем Вэлла.

0: Мне, конечно, приятно, но зачем нужно было нашему звукарю Лехе включать микрофон?
1: Это очень приятно. Ну, Лешке тоже нравится твое чувство юмора.
0: Спасибо. Это взаимно, ребята.
1: Да. Хорошо.
0: Если это правда.
1: Нормально скажи.
0: Так, ну что, продолжим?
1: Продолжим. У меня подъезд номер...
0: 3.
1: Нет, 1, конечно же.
0: 1?
1: Эффектная жительница города.
0: Краснодар?
1: Да.
0: Она живет с нами.
1: Да.
0: Ксюша, она...
1: Я про Ксюшу и записывала.
0: Я чувствую, что Ксюша очень эффектная девушка.
1: Да, давай добьем. Я уверена, что будут еще совпадения.
0: Давай.
1: На берегу реки...
0: Дон. Нет?
1: Нет. Ну, Волга.
0: Волга. Ну, просто Краснодар, недалеко, Ростов-на-Дону, Дон, ну, вот, все такое. Нет?
1: Ну, далеко достаточно. Ладно. Ну, ладно. Пятница меня уже радует.
0: Своим присутствием.
1: Тем, что дозвонилась.
0: Угу.
1: Бусинка, булочка и...
0: Букашечка.
1: Нет. Ксюнь, что ты сказала?
2: Плюшка.
1: Плюшка.
0: Плюшка. Ксюш, это уже все вообще не важно. Важно то, что победа есть, есть подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Ксюш. Ксюш, все.
2: Ура.
0: Все, есть колонка. Мы тебя поздравляем.
1: Угу.
2: Ура, спасибо.
0: Желаем тебе вовремя добраться на работу, но если у тебя есть такая цель.
1: Ага.
0: И звони нам еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Да. Спасибо, пока-пока.

0: Ида. Кор.
1: Красиво.
0: Да. Что-то из викингов как будто бы, да?
1: Да, кстати.
0: 7.47 в Москве. Хочется опять вспомнить прекрасную новость, которую Вики Ньюс рассказывала.
1: Да, на аргентинском телевидении записывали подкаст про НЛО, и вместо уфолога позвали уролога. Ну, одна буква решает все иногда.
0: Но беседа не задалась сразу. В самом начале они выяснили ошибочку. Ребят, вот и вы расскажите сегодня нам в саундчеке, что вы спутали. Может, кого-то спутали, может, что-то перепутали.
1: Может быть, тоже где-то букву поменяли и что-то другое получилось.
0: Любая путаница нам сегодня подходит. Отправляйте голосовое.
1: А нам нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7:55 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем истории, связанные с путаницей.
3: Угу.
2: Когда вы что-то перепутали.
3: Давай.
2: Давай начнем с этого.
4: Доброе утро, бригада У. Самая большая и самая стыдная путаница произошла, когда я отправила гневное, нецензурное сообщение, которое было направлено моему ребенку. Я была очень злая. Отправила классному руководителю. Но самое печальное, что она ее прочитала. Было очень стыдно. До сих пор тоже.
3: Неудобненько.
2: Да, было бы здорово, если бы еще имена совпадают. Саша, Александр.
3: Интересно.
2: Ладно, дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Насчет путаницы. Однажды я, у меня не очень хорошее зрение. Я стояла на остановке, увидела своего очень хорошего давнего знакомого со спины. И как дала ему по попе рукой. А он повернулся, и оказывается, это был не мой знакомый. Я никогда в жизни так не смущалась, но путаница была та еще.
3: Ну, это да. Классика, мне кажется.
2: Да, надо было до конца играть. Ну че ты? Не знал, что ли? Ну-ка! Теперь ты. Да, мне еще.
6: Недавно была ситуация, когда нужно было в квартире, где идет ремонт, принять мебель. И я пишу мастеру строительной бригады, чтобы они приняли мебель такого-то числа, во столько-то. И в ответ получаю сообщение: а почему я? Я немножко удивляюсь и судорожно пытаюсь смотреть, что же я такого написала. Оказалось, что я написала не тому человеку с таким же именем, а своему соседу из другого города. Это было забавно.
2: Да, тоже до конца набил. Серег, сюрприз! Соседями будем! Так, дальше.
7: У нас как-то была зима. Я бегом бегу, утро повела ребенка в садик, отвела, опаздываю на работу, а муж должен был за мной подъехать. Смотрю, машина стоит, вроде темная, как наша, бегом бегу, очки одеть забыла, сажусь, благо ноги от снега отряхнула. Говорю, ну все, давай быстрее, поехали, и так я опаздываю. И мне поворачивается молодой человек и говорит: девушка, вы кто? Вот это я, конечно, запомнила навсегда. Но порадовалась тому, что я отряхнула ноги от снега. Поэтому я культурная.
3: Культурная некто.
2: Да, поэтому он сказал: девушка, вы кто?
3: А, да.
2: Да, могло быть по-другому.
3: Могло
2: Ты
3: быть.
2: Молодец. Ну и финальное. Финальное, ну вот такое.
3: Угу.
2: Это вот.
3: Давай.
2: Да.
8: Ну да, спутал один раз. Отправил смс. Целую тебя в обе щеки. А Д9 исправил, целую тебя в обе щели.
2: Спасибо.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Госдума разрешила перерабатывать в два раза больше. Банки отчитались об отраженных мошеннических операциях. И самые уважаемые профессии назвали россияне. Далее подробности. Перерабатывать теперь можно в два раза больше. Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Ранее в нем был закреплен лимит сверхурочной работы в 4 часа в течение 2 дней подряд, но не больше 120 часов в год. Подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые 2 часа в день, а затем в двойном размере. При суммировании рабочего времени сверхурочная работа, начиная с 121 часа, будет оплачиваться не меньше, чем в двойном размере за каждый час. Без малого 17 миллионов мошеннических операций отразили российские банки в первом квартале этого года. Такова свежая статистика Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам о почти полумиллионе таких случаев, а общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Более 620 тысяч бюджетных мест на новый учебный год выделено в российских вузах. Больше всего таких мест будет в Уральском федеральном университете, в МГУ и в Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики. Как сообщили в Миноборнауке, всего программы высшего образования реализует около 1300 государственных и частных вузов. При этом большинству россиян все равно придется платить за учебу в вузах из собственного кармана. Россияне назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Около трети поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На втором месте учителя и воспитатели, а замыкает тройку военнослужащие. Кроме того, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 14 копеек. Евро, наоборот, подрос. За него дают 86 рублей и 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру. Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе.
0: А что, есть план на выходные у тебя уже?
1: Да, много.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, классно.
1: Но это мои личные планы.
0: Прям вообще вот, ну, даже косточку не кинешь мне?
1: Косточку? Ну, папу увижу, маму увижу.
0: Молодец. Золотая дочь.
1: Да.
0: Так улыбаешься, чтобы не своих собралась увидеть. Ну, правда, не моих, а...
1: Да не, мои, конечно, да. Конечно. Подруженик
0: да
1: вижу.
0: Да что же у тебя там за планы такие, что ты да не можешь не, вот
1: да
0: так...
1: Да нет, все прилично.
0: Все.
1: Все хорошо.
0: Я в Тюмень полечу.
1: Я знаю, я очень жду твоей тусовки в Тюмени.
0: На вечеринку. Поэтому, ребят, если вы в Тюмени... Увидимся. Хотя, может, лучше и не надо.
1: Надо. Присылайте мне фотки потом, Вэлла.
0: Да, мы продолжаем совместное пятничное времяпрепровождение. И давайте-ка в пятничную вредыку поиграем.
1: Угу.
0: А?
1: Давайте.
0: Звоните. 7-4-5. 6-5. 6-5.

0: хватает.
1: Я только сейчас увидел клип на этот трек. Угу. BTS Wim. Очень красиво.
0: Очень красиво,
1: очень
0: да.
1: красиво. Так, 8.08 в Москве. Мы ждем Эвридейку, но пока что путешествуем чартером бригаду.
0: Куда сегодня летим?
1: Сегодня летим в США.
0: Хорошо.
1: А угадывать ты будешь исполнителя.
0: О, хорошо, что не штат. Ну давай, попробуем.
1: Значит, несмотря на то, что у тебя роскошный голос, ты же еще и занимаешься вокалом, ходишь на уроки. И вот одну из песен этой девчонки ты тренировала очень мощно.
0: Оливия Родриго?
1: Да, ну да, да, круто. Подслушала?
0: Нет, я не
1: послушала. Сразу узнала? И никаких вариантов больше не было?
0: Нет, не было. Первое, что пришло в голову.
1: Молодец. Оливия Родриго, Drop That. Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в бригаде «Ум» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Сергей.
0: Сергей.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Сережа,
2: здравствуйте. Доброе утро, Россия, Европа Плюс.
0: Привет.
3: Привет, привет.
0: А тебя как зовут, прекрасная девчонка?
2: Меня зовут Инна. Я из Екатеринбурга.
0: Екатеринбург.
3: Привет, привет,
0: Инна. Прекрасно. Сережа, а ты откуда?
1: Я из Москвы.
0: Из Москвы.
3: Угу, хорошо.
0: Инна, скажи, пожалуйста, успела ли ты уже устать после майских праздников?
2: Ну, конечно.
0: Молодец. Молодец. Сереж.
2: Особенно вчера.
0: Особенно вчера.
1: Да-да, слушаю.
0: Сереж, а ты как себя ощущаешь?
1: Ой, отлично.
3: Легко ворвался в работу?
1: Да-да, сразу.
3: Класс.
0: Очень уверенно. Ребята, прямо сейчас начнем играть по правилам пятничной вредейки.
3: Мы вам будем говорить словосочетания, которые звучат достаточно странно, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть на место.
0: Ну вот, например, Вике, очень быстро нужно ответить. Нень-док!
3: День-ног.
0: Да, это было сложно.
3: Это было очень сложно, ты как будто просто на каком-то другом языке говорил.
0: Ну и ты дольше многих играешь в эту игру.
3: Ну да.
0: Так, а давай разнополые команды сделаем.
3: Давай.
0: Начинай с Сережи.
3: Сережа? Ну хорошо. Сереж, ты готов?
1: Да.
3: Поехали. Машкирский бёд.
1: Башкирский.
3: Да. Колочный моктейль.
1: Молочный коктейль.
3: Да. Шуриный кашлык.
1: Куриный шашлык.
3: Да. Века Ролга.
1: Река Волга.
3: Да.
0: Сколько?
3: Четыре. Не успели.
0: Четыре?
3: Последний, жалко.
0: Это как так происходит? Ты с чего начала?
3: Башкирский мед.
0: У меня он тоже был первым.
3: Да?
0: Сразу же.
3: Может, я вслух говорила, ты просто записала, потому что это твоя мысль.
0: Может быть.
3: Такое бывает у нас.
0: Есть словосочетание про запас. Так, 4 у Сережи. Инна, мы сейчас будем выступать с тобой. Ты готова?
2: Да, готова.
0: Вперед! Пила с притяжения.
2: Сила притяжения.
0: Да, сварожный тыр.
2: Творожный сыр.
0: Да. Мариинская впадина.
2: Еще раз послушай. Мариинская впадина.
0: Да. Кореная кукуруза.
2: Вареная кукуруза.
0: Да.
3: Ну сколько?
0: 4.
3: 4-4. Получается победа общая.
0: Получается 8.
3: Угу.
0: Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
2: Спасибо.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс.
2: Спасибо.
1: Ура.
3: Ура.
0: Вот. Странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сереж говорит, не устал. Инна, Серег, поздравляем вас с колоночкой. Вы молодцы. Хороших выходных. Звоните нам еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока. Спасибо.

0: это Леони и Калум Скотт, бригадюн на Европе Плюс. 8.17 в Москве. У нас впереди будет серьезный разговор, Вики.
1: Да?
0: Тема цифры. Да что уж там цифры? Числа.
1: Угу.
0: Помнишь, чем цифры от чисел отличаются?
1: Да. Цифры до, ну, 9 последние.
0: Угу.
1: Вот.
0: А начинается с какой?
1: С нуля, наверное.
0: Молодец. Молодец, не провести тебя. Надеюсь, это не твой факт, который ты хотел рассказать.
1: Я надеюсь, это и не твой факт.
0: Ну да. Не, кое-что действительно интересное мы нашли.
1: Ну мы надеемся на это.
0: Впереди фактовый зал «Бригаде У» на Европе Плюс.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
8: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У мамы болят плечи и колени.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: А у отца остеохондроз шейного отдела.
12: Тоже в «Нанодоктор».
11: А где находится «Нанодоктор»?
12: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
11: А как записаться?
12: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
15: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
16: Все начинается с кухни. В «Артике» масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
17: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Иногда это моя Мишель в бригаде У на Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Вперед.
1: Вперед.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо.
0: Браво, числа.
1: Да, сегодня говорим об этом. Я расскажу, интересно, мне показалось, что это такой занятный факт. Американские психологи решили выяснить, в каком возрасте люди решаются пробежать марафон. Знаешь, вот когда у тебя резко хоп,
0: да, марафон. Бывает. У меня есть такие друзья,
1: вот,
0: знакомые.
1: И стали смотреть статистику и поняли, что, как правило, это происходит в возрасте, который оканчивается на 9. То есть 29, 39, 49, 59.
0: Заметь, в 19 никто не собирается.
1: Не,
0: да?
1: В 19 тоже, наверное, кстати. Ну, исследователи, естественно, думают, что это просто, знаешь, вот такой некий большой, ну, не страх,
0: переосмысление.
1: А переосмысление, да, перед круглой датой, что ты решаешь резко поменять. И более того, в этом возрасте чаще всего, вот тоже на девяточке заканчивается, люди начинают там регистрироваться на сайте знакомств.
0: А, да? За собой замечала, сколько километров ты побежала уже? Если, ну, сложить все марафоны в твоей
1: на
0: жизни.
1: Сайте знакомств? Не знаю, сколько я пробежала. Уже не бегаю, к сожалению.
0: А ты бегала марафоны?
1: Нет, марафонов, кстати, нет никогда. Максимум я бегала десятки.
0: Десятки? Ты в километрах?
1: Да.
0: Ага. Хорошо, это гораздо лучше, если бы метров. Выносливый человек.
1: Спасибо большое.
0: Я расскажу вот о чем. Но прежде, чем я начну свой факт, хочется привлечь побольше аудитории, которая будет за меня голосовать. 6-7.
1: Как тебе не стыдно, а?
0: Ну, числа. Я бы сказал больше. Цифры самые популярные в мире. 6-7. Так, уже много лет на всех гоночных тачках компании Nissan всегда нанесено число 23. Ну, во-первых, это красиво, да?
1: Ну,
0: во-вторых,
1: да.
0: Ну, наверное, для гонщика все-таки не 23 место, да, почетное, а первое, но в 23 есть смысл.
1: Дело скорость?
0: Да, как твои 10 метров марафона, так и 23 километра в час. Главная гоночная тачка. Дело в том, что по-японски цифра 2 начинается как ни, а 3 – сан. То есть, о, сапсан, да, тоже получается по-японски частичка. Надо выяснить еще. Ладно, не об этом сейчас. И получается 23, так и переводится как Nissan. И вообще в Японии популярны подобные каламбуры числовые. Например, 893. Знаешь, что это такое?
1: Что это?
0: Якудза.
1: Серьезно?
0: Якудза.
1: А я забыла, представляешь, есть какой-то числовой набор, то ли 125, то ли как-то так в Китае тоже, если говорят, я тебя люблю, а просто пишут там 125 или 205. Я сейчас проверю, расскажу точно, хорошо?
0: Вот, и если получить такой номер на экзамене в Японии, 893, считается дурной приметой.
1: А, да?
0: Ну, потому что вряд ли в якутцы попадают в связи с хорошими оценками. Забегайте в группу Европлюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, да.
1: 520, вот.
0: 520,
1: 520,
0: да.
1: 520, Вэл. Ну, скажи 520.
0: 520, Вики.
1: Спасибо.
0: И 6-7. Впереди итоги.

0: Immortal, это Люфтхаус, бригаде У на Европе плюс. 8:32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Сегодня в числах, набрав 75% голосов, победа моя. Спасибо. Спасибо.
1: Я все равно тебя 520.
0: Ладно. Вот только что играл проект Люфтхаус. И ты знаешь, кто приложил руку к нему? Не все знают. Робби Уильямс.
1: А, да? Серьезно?
0: Да.
1: Прикольно.
0: Может быть, мы про Робби Уильямса поговорим?
1: Хорошо.
0: В понедельник.
1: Хорошо.
0: В фактовом зале. Вот это и будет. А вот прямо сейчас. Гороскоп. 8:33. В Москве гороскоп на пятницу, 15 мая. Овны. Сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам.
1: Тельцы, придется за кем-то что-то переделывать, но вас за это точно похвалят.
0: Вики, близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
1: Спасибо. Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения.
0: Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения.
1: Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению.
0: Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
1: Скорпионы, день будет благоприятным для вас, а вы добьетесь успеха.
0: Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие.
1: Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось.
0: А в Водолее вы успеете сделать все, что запланировано, и даже больше.
1: Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: Секс-Тен, Бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Все, дождались, можно смотреть, а кому-то уже можно же рассказывать. Ну как там, ну что там? В чем там подвохи? В чем секретики? Но без сильных спойлеров. «Опасные отношения». Фильм уже вышел на все экраны страны при поддержке Европа Плюс.
1: Пора в кино.
0: Пора в кино и пора подарить финальную систему видеонаблюдения. Чтобы ворваться в битву, вам нужно будет сейчас кое-что написать нам личным сообщением в группу Европа Плюс ВКонтакте.
1: Ага. Не забудь свое имя и номер телефона, чтобы мы могли перезвонить.
0: Но чтобы попасть в эфир, нужно ответить вот на какой вопрос. Вики, пожалуйста.
1: Да, вот смотрим, значит, на постер фильма.
0: Угу.
1: Вопрос такой: какое животное изображено на постере фильма «Опасные отношения»?

0: 23 590.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18. 14.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
6: Мам, мы опять опоздаем.
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу.
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: 34. Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: «Классные отношения» в «Бригаде У».
1: 8.42 в Москве. «Опасные отношения» в «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Наверняка великолепный фильм с не менее великолепным и загадочным постером.
2: Да.
1: Так, уже на все экраны страны вышел фильм, а сегодня финальная возможность выиграть систему видеонаблюдения.
2: Итак, у нас есть две девчонки классных, которые были первыми.
1: Кто ответил правильно? У нас есть Лена. Лена, привет.
3: Привет.
2: Привет, Леночка, ты откуда?
3: Из Санкт-Петербурга.
1: Из Питера. Угу. Лена, скажи, а что ты написала нам?
3: Да.
1: Какой, ну, вопрос был такой, какое животное находится на постере фильма?
3: Угу. Человек.
1: Человек.
2: Человек.
1: В целом это можно считать. И сначала мы думали, что там правда только человек, а потом присмотрелись и увидели еще кое-что. И вот еще кое-что написала Христина.
2: Христина, привет.
4: Привет.
1: Привет. Привет.
4: Это птица.
2: Птичка, да.
1: Птичка, да. А ты откуда, Кристин?
4: Иваново. Город Невест.
1: Город Невест. Ну и еще молодцы все те, кто написал «Улитка». Это вообще было неочевидно, там слева внизу логотип этой компании. Итак, девчонки, мы сейчас вспомним сюжет. В дом, к семейной паре, на отдыхе пробираются опасные гости. Мы будем в роли героев, которые по камерам наблюдения пытаются понять, что за воришка пытается проникнуть в дом. Сегодня я буду в качестве человека, который следит по камерам наблюдения за теми, кто пытается ворваться в дом. И после моего описания нужно громко сказать свое имя, а потом сразу свой вариант ответа.
2: Хорошо.
1: Только в таком варианте мы засчитываем ответ. Елена, Христина, все понятно?
4: Да, да.
1: Девчонки, удачи. Слушаем. Так, тут целая толпа. Все в масках, но в шортах и длинных носках. А вот этот у них, видимо, главный, небольшого роста и с кубком в руках. Но на футболке у него почему-то написано «козел» на английском. Для воришек форму они выбрали, конечно, странную. Бело-голубую, да еще и в полоску. Их тут раз, два, три, четыре, ого, 11 штук. А ну пошли вон с моего газона!
4: Футболисты? Христина, футболисты?
1: Так.
2: Подробности нужны. Да. Какие футболисты?
3: Лена, сборная Аргентина.
1: Да, Лена!
2: Да.
1: Вау! Да!
2: Да, Лена, молодец, действительно, сборная Аргентины.
1: Лена, умница. Я, кстати, ну, объясню, почему козел на английском.
2: Объясни, пожалуйста.
1: Да, потому что это аббревиатура Great of All the Time.
2: Вот.
1: И когда так говорят, это называет человека великим. Лена, умница, сборную Аргентины узнала и получаешь систему видеонаблюдения.
2: Поздравляем, поздравляем. Христин.
3: Ура, ура, ура.
2: Да. У нас для тебя есть тоже подарок. Это классный робот-охранник.
4: Ура, ура. Спасибо большое.
1: Девчонки, знаете, теперь вы под защитой.
2: Угу.
1: Звоните еще и хороших выходных. Счастливо.
2: Пока.
4: Пока-пока.
0: Опасные отношения. В «Бригаде У».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас. Это мод в бригаде «У» на Европе плюс.
2: На нас?
1: Да, представляешь? На вас, на нас.
2: Спасибо.
1: 8.48 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором мы собираем всю путаницу в одном месте. Что вы когда-то перепутали? Или вас с кем-то спутали? Или вы кого-то спутали? Или что-то не туда отправили? Что-то не то добавили в еду?
2: В общем, все путаницы мира нас интересуют. Отправляйте нам голосовые в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
1: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
17: сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
16: Категория 6+.
18: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. УГРН 118-774-647-92-50. 0+.
19: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.

0: Саундчек. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как что-то где-то и как-то перепутали.
3: Слушаем.
2: Давайте.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Это было, конечно, давно. Я еще училась в университете. Поехала на Олимпиаду по педагогике, между прочим. И мне очень не понравилось, как меня там засудили. Я решила писать не апелляцию, а эпиляцию. Мне было тогда стыдно, потому что это все-таки Олимпиада по педагогике.
2: Я вас всех здесь волос лишу. Вы мне золотую медаль не дали. Я вас заберу весь волосяной покров.
3: Смешно.
2: Да. Дальше.
5: Привет, Европа Плюс. Значит, у меня была такая путаница. Я как-то с мужем пришла на свадьбу к его друзьям. И там жених был один из двух близнецов. И, в общем, всю свадьбу я поздравляла невесту. И там был Андрей и Сергей. И, в общем, я поздравляла невесту с Андреем, а жених был Сергей.
3: Ну, а что они похожи?
2: Ну, они тоже молодцы, конечно, родились близнецами, да? Ну, не приглашала бы близнеца на свадьбе.
3: Ну, да.
2: Костюм хотя бы разный надели. Еще.
6: Всем доброе утро. Я работаю в стоматологии, и нам часто звонят пациенты записаться к врачу. И одна пациентка позвонила, попросила записать ее к орнитологу. Мы долго выясняли, что это за врач такой. Оказалось, что это врач-пародонтолог, который занимается деснами. Вот такая вот ошибочка.
2: А это потому, что вот раньше же частенько можно было услышать от врача: голубушка моя, подойдите, пожалуйста.
3: Вот, пожалуйста. Точно орнитолог.
2: Вот орнитолог. Ну и финальное.
7: Привет, бригада У. Ко мне в автосалон как-то звонит Георгий, хочет купить машину. Ну, я ему все рассказываю, ему все нравится. Он говорит: хорошо, я беру. И называет уже при оформлении имя Юрий. Я говорю: а Юрий это кто? Он говорит: это я. Я говорю: а Георгий тогда кто? Он говорит: а, в миру я Юрий, а так я отец Георгий. Вот такая путаница.
2: О, хорошо!

0: Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Новый продуктовый ГОСТ появился в России. Дептранс предупредил о вечерних пробках. И самое красивое метро в мире принимает поздравления. Далее подробности. Новый ГОСТ появился в России. ТАСС сообщает о том, что Росстандарт утвердил межгосударственный ГОСТ на кукурузное масло. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Стандарт охватывает масло, которое получают из зародышей кукурузного зерна. Продукт предназначен для прямого употребления в пищу, включая детское питание, а также для использования в разных сегментах пищевой промышленности. Кроме того, документ регламентирует параметры масла как продовольственного сырья, которое в дальнейшем подлежит рафинации на масложировых предприятиях. Вечерние и пятничные пробки возвращаются. Дептранс предупреждает о том, что сегодня на многих трассах в сторону области ожидаются автомобильные заторы. Помимо этого, пробки ожидаются в центре столицы, в том числе на Садовом кольце, на Третьем транспортном и на МКАДе. Более того, автомобильные заторы ожидаются также завтра. Дело в том, что в эту субботу в Москве пройдет эстафета, из-за которой перекроют Садовое кольцо, а также Зубовский бульвар и Крымский вал. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Тем временем столичное метро готовится к параду поездов. Он пройдет завтра на кольцевой линии. В этом году колонны пройдут 9 составов. В их числе ретро-поезд «Сокольники» и номерной, самая массовая серия электропоездов в мире. Впервые по кольцевой линии проедет именной поезд «Красная стрела». А еще на параде поездов можно будет увидеть первый поезд современного поколения «Русич», состав АК, который получил прозвище «Баклажан», и поезда «Москва» с 20 по 26 серии. Но самое главное, что все поезда можно будет не только увидеть, но и прокатиться на них. Сегодня московское метро отмечает день рождения. Названы самые популярные направления для летнего отдыха. В предстоящем сезоне наши люди решили выбрать Санкт-Петербург, Москву и Адлер. Это первая тройка. В пятерку самых привлекательных также попали Сочи и Калининград. Следом идут Казань, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Туроператоры сообщают о том, что россияне в среднем бронируют жилье на 4 дня. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 14 копеек. Евро подрос 86 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Всех с весной. С весной давно не поздравляю. С весной всех. Напишите нам, как у вас весна?
1: Хорошая ли погода уже везде? Вот пишите, как есть.
0: Да, у меня друзья скидывали недавний снег.
1: Да, где? А в Сургуте?
0: Да.
1: Неприятненько.
0: Ну, для кого как? Вот, например, если ты в душе полярник.
1: Как ты?
0: Ну, я такой, знаешь, уже у меня душа перевоплощается с каждым годом все больше и больше.
1: Ты
0: ну,
1: же да. Любишь снег, холод.
0: Но это
1: минус 50.
0: Было, скажем так, в 2015-м это больше чувствовалось, чем сейчас. Я с переездом в Москву, каждый год в Москве вот все больше превращает меня в тряпку.
1: Нежный такой стал, да?
0: Погодную. Но погоду любим, любую мы любим. Да, Вики?
1: Да.
0: Да? Даже ноябрь, а?
1: Да.
0: Почти уверен. Так, ну давайте проверим, какая погодка в ваших городах, и не только погодка.
1: Да, напишите нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением, где вы живете, как называется это место, как вас зовут, что-нибудь интересненькое, ну и номер телефона.
0: А мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты from» в бригаде У на Европе Плюс.

0: это клан Карусел Бригадю на Европе Плюс. 9.08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты пром, давайте слушать треки, которые снова стали хитовыми.
1: Что сегодня будет?
0: Сегодня будет то, подо что, оказывается, можно и даже нужно убираться.
1: Получается, трек для девы.
0: Не убираться вон, а убираться дома, да. Клининг-трек, назовем его так. Много видосиков в интернете, где люди красиво так начисто убираются.
1: Эффектно.
0: Black Eyed Peas, Meet the Halfway.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 11 минут в Москве. Откуда ты, пром, в бригаде «Луны» Европе Плюс начинается. Знакомьтесь, с Евгением. Жень.
1: Женечка, привет.
0: Привет.
2: Всем доброе утро. Привет, Россия.
1: Доброе, привет, доброе.
2: Привет, Вики.
0: Жень, ты правда в Кирове живешь?
2: Да.
0: Счастливчик.
1: Класс.
0: Жень, но твой город мы озвучили, значит, ты будешь угадывать город напарника. Встречайте, здесь уже Александра. Саш, привет.
3: Да.
1: Привет. Сашенька, привет.
0: Саш, это Женя. Женя, это Саша. Теперь вы вместе.
2: Саша, привет.
3: Давайте с вами выиграем сегодня все, что можно выиграть.
0: Сделаем это.
1: Да, Саш, ну от твоих ответов зависит все практически, потому что мы будем задавать вопросы, ты отвечать, а Женька будет предполагать.
0: Жень, ну от твоих ответов тоже все зависит.
1: Тоже зависит, да, кстати.
0: Да и вопросы наши немаловажны в этой игре. Если город разгадается, подарки всем. Женя, Саша, удачи. Начинаем.
1: Сашенька, вот ты знаешь, Женя написал, что в Кирове самые красивые закаты, просто какие-то невероятные. Вот скажи, в твоем городе красивые закаты?
0: Как там вообще с закатами?
1: Да, они есть?
3: Смотрите, закаты есть, это уже 99% успеха. Закаты прекрасные, так же, как и в других городах, я думаю.
0: Ага, ну, Жень, просто давай, любой город.
1: Наугад.
2: Ну, Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород. Ну, хорошая попытка.
1: Да, я бы тоже так сказала.
0: Да. Саш, а вот если продолжить смотреть на небо, вот когда-нибудь ты в своем городе или недалеко от города видела северное сияние?
3: Наверное, нет.
0: Нет? То есть у тебя город вообще не на севере, да?
3: Нет, не на севере у меня город. Он где-то поближе к серединке.
0: К серединке.
3: Скажем так.
0: Хорошо. Женя?
2: Ну, смею предположить, что это Пенза.
0: Пенза.
1: Хороший вариант.
0: Но пока мимо.
1: Саша, скажи, пожалуйста, а есть ли рядом какая-нибудь другая страна? Возможно, там можно спокойненько ездить быстренько.
3: Есть. Очень рядом с нами находится Казахстан. У нас очень много ездит туда отдыхать. Мы прям с ней очень-очень близко граничим, стоим в больших пробках, когда пытаемся пересечь границу. Mm-hmm. Так что вот с Казахстаном мы граничим.
0: Хорошая mm-hmm. подсказка. Женя?
2: Оренбург.
0: Оренбург. Молодец.
1: Хорошо, молодец.
0: С географией все в порядке, но пока не тот город. Угу. Саша, у тебя есть уникальная возможность представить, что ты на одной известной телеигре, я бы сказал, даже телевикторине. Да что уж там, Капитал Шоу. Ты можешь открыть любую букву из названия своего города.
3: Я открываю первую букву.
0: Первую букву. А что это за буква?
3: Буква О.
0: О. Женя?
2: Омск.
0: Омск!
1: Да, молодец! Браво, браво!
0: Браво, ребята!
1: Отличная команда получилась.
0: Слушай, у Жени какие ответы, да, были? Мощные.
1: А Женя реально слышно, что прям с географии на ты.
0: А Саша?
1: Саша вообще.
0: А Саша вообще гениальная девчонка.
1: Да.
0: Ребята, ловите подарки.
3: Саша молодец.

0: пить бригадой У весь год. Ребят, ну осталось только в гости друг к другу съездить. Термобутылочки у вас уже в дорогу есть. Звоните еще и хорошего дня, счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: Дали Фарбен и Эрина Миллер в «Бригаде У» на Европе Плюс. 9.18 в Москве. Вики?
1: Да.
0: Ничего не хочешь нам рассказать?
1: Хочу. У меня тут новые исследования от умных ученых. Хорошие такие ученые, прям правильные.
0: Хорошо. Да. Это важно, что ты именно сейчас сделала пометку, что они...
1: Нет, просто, ну, хорошее исследование, полезное. Знаешь, когда я согласна с исследованием, я говорю, умные ученые, хорошие.
0: Да. А тут, ну, просто знающие люди сделали
1: знающие
0: какое-то
1: люди,
0: открытие.
1: Да. Вот, а еще забавный казус произошел с музеем в Штатах. Какой, расскажем.
0: Подождем, послушаем. Впереди Вики Ньюс, «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60. Всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
11: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С. Труба профильная. Балки, швеллеры. Труба канализационная гофрированная. Утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
12: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Бакстон, Бригаде У на Европе Плюс, 9:24 в Москве. И...
1: Да.
0: Мы ждем.
1: Мы ждем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Итак, в Иллинойсе автомобилю, который уже много-много лет стоит в музее, пришел штраф за превышение скорости. Да, неплохо. Кстати, тачка на самом деле крутая. Это копия автомобиля, который снимался в фильме «Рыцарь дорог». Не помнишь такой кит?
0: Так.
1: Найт Райдер. Ну вот, смотри, вот такой.
0: Не помню.
1: Но выглядит круто.
0: Выглядит симпатично.
1: Ну, как Мустанг, наверное, да? Можно, нет? Не похож на Мустанг?
0: Давай не будем импровизировать в этом месте.
1: Нет, не похож, но скажи.
0: Ну, покажи еще раз.
1: Мне кажется, похоже.
0: Ну, чуточку. Но есть такое.
1: Ну, ладно.
0: Но никто не осудит.
1: Ну, окей.
0: Осудят только те, кто действительно посмотрит фотографию. А те, кто так на слух воспринимает, особо-то не осудят. Нормально.
1: Для меня похоже.
0: Это главное.
1: Энергия, знаешь, автомобиля похожа.
0: Ты же смотришь на этот мир своими глазами, вот и им доверяй.
1: Да, спасибо. Естественно, вначале стали думать, что, возможно, кто-то проник в музей, угнал тачку, покатался на ней, вернул обратно. Но нет, все-таки, видимо, какая-то ошибка системы, и музей все-таки смог оспорить штраф. Говорит, это не наша машинка, это другая. Наша хорошая. Вот, смотрите, 10 лет стоит на одном месте.
0: И заманчиво улыбающийся охранник такой, да-да-да-да-да-да-да, я вообще не в курсе, что здесь происходит. И камеры в ту ночь как раз не работали, случайно.
1: А он привел девушку, девушка, это что, реально твоя машина? Да, детка, да. Психологи доказали, что... Что?
0: Да нет, просто, ну, девушка тоже такая, пришла в музей, твоя машина, да, гараж, мой гараж.
1: Музей. А это что? Да, так, не трогай. Главное, не трогай. Психологи доказали, что разный режим сна разрушает отношения сильнее, чем конфликты и неверность, представляешь? И что многие люди даже не придают этому значения, когда начинают отношения, что вот вы, у вас разный график сна. А на самом деле это чуть ли не главная причина отдаления партнера.
0: Да ты что?
1: И я, кстати, согласна, мне кажется, это очень важно.
0: Ну да. Ну, например... Да, твоя вторая половинка ночью не спит, а куда-то уходит. Да, там взаимосвязано что-то может быть с дальнейшими проблемами семейных
1: отношений. Ну вот ты бы смог быть... Нет, ну давай, никуда не уходит. Но ты бы смог быть с человеком, который ложится спать, например, в 3 часа ночи, а просыпается в 12 дня?
0: В целом, да. Но если бы мне этот человек не очень нравился, и мы бы мало виделись, в этом есть плюс. Нет, ну смотри, я засыпаю рано. Да, домой прихожу как раз, ну, там, к 3 часам дня. Прихожу, доброе утро, ласточка моя. А меня встречает ласточка с гнездом на голове такой после...
1: Не сильно довольная, потому что у нее утро. Ну, не знаю, я бы не смогла. Для меня это важный момент.
0: Да?
1: Ну, понятное дело, что я, скорее всего, не найду человека, который встает в 4 утра. Но вот человек, который встает хотя бы в 7. Норм.
0: Ну, это вызов.
1: Это вызов, да.
0: Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Держись. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: Готовьтесь. Гороскоп на пятницу, 15 мая.
1: Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам.
0: Тельцы, придется за кем-то что-то переделать, но вас за это точно похвалят.
1: Близнецы, вы наконец разберете в своих чувствах и эмоциях.
0: Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения.
1: Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения.
0: Девы, нам сегодня не стоит доверять первому впечатлению.
1: Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
0: Скорпионы, день будет благоприятным для вас. Вы добьетесь успеха.
1: Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие.
0: Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось.
1: Водолеи, вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше.
0: Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: by One. Это Робин Шульц и Топик в бригаде У на Европе Плюс. 9.36 в Москве. Мы приближаемся к сейфу пятничному. Сегодня в нем 23 тысячи рублей.
1: Ой,
0: и
1: хорошо.
0: Еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Чтобы заработать дополнительную десяточку, нужно будет ответить правильно на вопрос с бонусом.
1: Да. И вот все так. в семью, потому что Международный день семьи.
0: Да.
1: Угу.
0: Да. И все в метро. Московское. День московского метрополитена. Поздравляем, ребята.
1: Хорошо. Да и хватит.
0: Ну да, больше темы не подходит под вот эту вот развязку филологическую. Пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.

0: Еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери. Через интернет-магазин покупайте.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, сейф в бригаде «Уны» Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Добрый день, Яна меня зовут.
1: Яна.
3: Здравствуй, Яночка.
1: Яночка, привет. Ты откуда?
2: Здравствуйте. Город Тверь.
1: Тверь. Прекрасно. Яна, скажи, чем ты занимаешься в данный момент, ну, помимо нашего диалога? Ты в машине, дома, на работе, в отпуске?
2: На работе.
1: На работе уже? Молодец. Ты обычно на работу пораньше приезжаешь? Или, ну, впритык?
2: Ну, к определенному времени, к 9.
3: К определенному времени, как надо, так и приезжаю.
1: Да. Работаем с 8, но я, вот знаете, к 9 впритык. Яна, у нас в сейфе сегодня 23 тысячи рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Какой вопрос ты выбираешь с бонусом? Первый, второй или третий?
2: Давайте третий.
1: Третий. Яна, удачи. Начинаем.
4: Первая цифра.
3: Итак, Яночка, сегодня день осетинского языка. Поздравляем всех, кто знает осетинский язык. Я сейчас тебе произнесу фразу, я надеюсь, с не очень сильным акцентом. Я постараюсь произнести более-менее по-осетински.
1: Ты постарайся, в студии тебе никто не проверит, поэтому давай, как умеешь.
3: Да, а твоя задача будет определить, что это такое. Итак, фраза такая. Дарай сам хорс. Дарай сам хорс.
1: Ну, звучит, ты как будто бы носитель.
3: Ну, почти. Да, ребят, простите, вот если что-то не так. Но смысл такой. Это переводится как «доброе утро». Переводится как «большие деньги» или «пей до дна». Дарай сам хорс.
2: Первое.
3: Принято.
4: Вторая цифра.
1: Яна. Представляешь, 15 мая только 1891 года родился Михаил Булгаков. И, конечно же, есть непреодолимое желание поговорить о произведении «Мастер и Маргарита». Оказывается, прообразом кота-бегемота стал реальный кот Михаила Булгакова. И он действительно в реальной жизни, Булгаков переводил его мурлыканье на человеческий язык и оставлял близким и друзьям записки от имени кота. А вот как подписывались эти записки? Как звали кота Булгакова? Усик, Флюшка или Слон? Яна? Усик, Флюшка, Слон? 3-2-1, твой ответ.
2: Как еще раз? Первый, какой вариант?
1: Усик, Флюшка, Слон. Яна, три.
2: Слон. Два.
1: Слон, третий вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Итак, вот тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня, но много-много-много лет назад, а именно 389, в Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана. Да, тоже у меня праздник, да? Ну, приятно, конечно, но почему с таким размахом? А потому что...
1: Молодец, умеешь ты принизить достижения.
3: Нет, ну подожди, но сейчас часто отмечается рождение тюльпана? Нет, ну почему отмечали так сильно? Потому что была тюльпаномания. Просто в 17 веке в Голландии сходили с ума по тюльпанам, и это прям, ну, были биржи большие.
1: И потом они как росли, так и рушились.
3: Да. И на эту тему есть прекрасный фильм, называется «Тюльпанная лихорадка». Если не смотрела, ты смотрела, кстати, его?
2: Нет, не смотрела.
3: Посмотри, прекрасный фильм, как раз про это рассказывает. И там чудесная девушка играет главную роль. Ее зовут Алисия. А вот как ее фамилия, эта актриса? Милана, Викандер или Сильверстоун? Алисия Милана, Алисия Викандер, Алисия Сильверстоун. Выбирай.
2: Кто играет? Викандер.
3: Викандер, второй вариант принято.
1: Итак, Яна из Твери подобрала такой код от сейфа. 1, 3, 2. Внимание! Внимание!

0: сейф сломан.
1: Ян, но это не все новости сейфа. Все-таки бонус мы оставим напоследок. А пока что пойдем по порядку.
2: Так, нам из соцсети пока никто не написал, что я неправильно произношу
1: я
2: «доброе
1: не,
2: утро».
1: Я не захожу в соцсети пока.
2: На всякий случай. Да, Rise and Horse, действительно, это «доброе утро». Ну, вот как-то вот похоже.
1: Красиво звучит.
2: Да, красиво.
1: Ян, у меня был капкан, ловушка. Наверное, из-за того, что в произведении кота звали Бегемот, поэтому ты подумала, что в реальной жизни он был слон.
2: Я бы так и выбрала.
1: Флюшка.
2: Классное имя, кстати.
1: Флюшка? Отличная. У меня ошибочка.
2: Ну и вот тот самый вопрос с бонусом. Вопрос был такой. Кто играет главную роль в фильме «Тюльпанная лихорадка»? И ты ответила Алисе Викандер, и это правда.
3: Ура!
1: Ян! Яна, а вот и хорошие новости. Поздравляем. Сейф хоть и не взломан, но ты дала правильный ответ, а значит получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон Банка.
3: Спасибо большое, очень приятно.
1: Это взаимно. Ну и знаешь, как радуемся, когда люди деньги выиграют. И сейчас именно тот самый момент. Звони еще и Твери передавай. Большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: До свидания, до свидания.
1: Ну а в понедельник в сейфе бригады У 27 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».

0: Sun the Sun, это Дэвид Гетта и Сэм Мартин в бригаде У на Европе Плюс. 9.51 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность вспомнить какую-то путаницу в жизни, когда вы не туда приехали, не то сказали, не тому отправили.
1: Не туда улетели.
0: И вспомнить это, записать голосовое и отправить нам.
1: В нашу группу ВКонтакте, группа Европа Плюс и личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» — это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
12: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» — главный герой интерьера.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
15: Скорую вызывайте!
14: Исторические сериалы.
16: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
14: Культовое кино.
17: Я всегда отвечаю за свои слова.
14: Романтические комедии и таинственные детективы.
18: Считаешь меня сумасшедшей?
14: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
19: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
20: 12+.

0: Rage This Discotheque Alive.
1: Ой, подожди.
0: Не, все равно не попали. О, да, да. Реалто, бригадер плюс 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете истории, связанные с путаницей. Саундчек. Бригаде У. Начнем с этого.
2: Опаздывала на автобус к сыну пловцу на соревнования. Сгребла все вещи в кучу, думаю, пока бегу на автобус, раскидаю все по сумкам, по карманам, все успею. В общем, пока бежала, только на остановке спохватилась, что бегу в плавательных шлепанцах, а в руках держу уличные кроссовки.
0: Бережливый человек.
1: Ну, хороший, да?
0: Молодец, молодец. Ну и финальная история, тоже новости из мира спорта.
3: Привет, Европа Плюс. У меня был такой забавный случай по молодости. Я начинала заниматься айкидо. Мне было чуть больше 20, и тренер у нас был мужчина, сенсей. И есть такое движение, когда вокруг спирали такой... Точнее, по спирали отправляешь противника, и я хотела сказать вертолетная реакция, а сказала вертолетная эрекция. Сенсею это очень понравилось, веселился весь зал.
0: Ты украсила мир айкидо.

0: Каледония. Это моя Мишель в бригаде У на Европе Плюс. Ребята, как и предыдущую пятницу. Не, предыдущую пятницу мы не работали. Как во все пятницы рабочие, мы желаем вам прекрасных выходных.
1: Да, наслаждайтесь весной.
0: Да, мы вас любим. Чудесного времяпрепровождения. Встретимся в понедельник. Понарассказываем друг другу, но не всего, конечно.
1: Не, ну если хотите, все. Мы все выслушаем.
0: Остальное в личке расскажем. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо. Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столицы 10:00. Европа Плюс. Так, слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Названа точная дата визита президента России в Китай. Минздрав выявил самые трезвые, самые нетрезвые регионы страны. И еще 3 короткие рабочие недели ждут россиян. Далее подробности. Названа дата визита президента России в Китай. По некоторым данным, Владимир Путин отправится в Поднебесную 20 мая. По данным китайских СМИ, парад или торжественный прием не планируется. Местные газеты пишут о том, что это первый в истории случай, когда Китай за один месяц принимает лидеров сразу двух держав вне многостороннего формата. Напомню, 14 мая в Пекине побывал президент США Дональд Трамп. Российский МИД информацию по поводу визита Владимира Путина в Китай пока не подтвердил. Россия тем временем встала на путь создания собственных технологических решений. Об этом, выступая на съезде Союза машиностроителей, заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что себя оправдывает линия, которой власти стали придерживаться не так давно. Не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции. Президент отметил, что многие машиностроители России уже успешно пользуются правительственными мерами поддержки. Названы самые трезвые регионы России. Минздрав составил свежий рейтинг, который публикует «Известия». Если верить статистике, то меньше всего алкоголя употребляют жители Северного Кавказа, Ставропольского края, Тувы и Москвы. При этом больше всего алкоголя употребляют в Ненецком автономном округе, в Еврейской автономной области и на Чукотке. Напомню, ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России. Короткая рабочая неделя завершается сегодня, между тем до конца года нас ждет еще 3 коротких рабочих недели. Первая будет в июне, она продлится 4 дня с 8 по 11 число. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому выходные продлятся 3 дня с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства выпадает на среду, поэтому праздничный выходной разделит рабочую неделю на 2 части. А завершит этот год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 14 копеек. Евро подрос. За него дают 86 рублей и 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: хорошо живет на свете Винни-Пух. Ну или иными словами, счастливый и прекрасный Тимур Бодров проник в ваши приемники и намерен хорошим настроением с вами делиться. Делиться хорошим настроением через музыку, через улыбки. Вот и сейчас вам улыбаюсь. Ну и классную песню на Европе Плюс приготовил. Буквально 2-3 минуты ожидания. И слушаем Fever Dream Алекса Уоррена.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в
8: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. M2Connect.ru.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ява» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: и говорит, мы все живем в ожидании, мы все чего-то вечно ждем. Кто-то зарплаты, кто-то подходящего момента, кто-то выходных. А я, скажу честно, я жду субботы. Я жду субботы и того самого момента, когда у нас на Европе Плюс начнется обратный отчет актуальных танцевальных хитов недели. Начнется топ-клаб-чарт. Если что, мое самое любимое шоу на Европе Плюс. Вот. Хотя, чтобы послушать Топ Клаб Чарт, не обязательно ждать субботы, поскольку главный дэн-чарт страны можно слушать в любое удобное время в виде подкаста. Он есть на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – частная школа Топ IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
3: Идет набор в частную школу Топ IT на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
10: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
11: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Осетия. Место, где отдых вкусный.
13: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: дорогими хитами мы наслаждаемся в эти полчаса на Европлюс. Будет Swim. Swim от BTS. Услышим вечный блокбастер от Beyoncé. Crazy Love. Будет Numa Numa и David Guetta и One Republic. Итак, ребята, далее на Европлюс 30 минут только музыка.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
1: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
12: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Въезд детей по свидетельству о рождении в Абхазию и Южную Осетию возобновили. В республике отмечают День осетинского языка. А во дворце спорта «Манеж» проходят открытые игры боевых искусств. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Детям до 14 лет вновь разрешили пересекать границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом сообщает МИД России. По решению президента страны Владимира Путина, пограничная служба ФСБ вернула прежний порядок выезда для несовершеннолетних. Для пересечения границы в свидетельстве о рождении должна быть отметка о российском гражданстве. Отмечу, такой порядок будет действовать до конца 2027 года. День осетинского языка и литературы отмечают сегодня в Северной Осетии. Утром в пантеоне Осетинской церкви состоялось традиционное мероприятие, посвященное этой дате. К памятнику основоположника литературного осетинского языка Костахи Тагурова возложили цветы. Во всех районах республики сегодня проходят различные тематические мероприятия. Жителей региона с праздником поздравил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он отметил, что осетинский язык – это память, мировоззрение и связь поколений. Напомню, памятная дата учреждена в 2003 году. В поселке Верхний Сгид завершена модернизация системы водоснабжения в рамках реконструкции сетей горных сел Алагирского района. Об этом сообщает МинЖКХ топливо энергетики Северной Осетии. Населенный пункт получит воду из реки Горный ручей, оборудованной двумя каптажами. На площадке водоподготовки специалисты установили ограждение, смонтировали три емкости по 40 кубометров, камеру водомерного узла, 6 колодцев и дизель-генераторную установку. Кроме того, завершили монтаж и обвязку оборудования станции водоподготовки. Во дворце спорта «Манеж» стартовали 17-е открытые детско-юношеские игры боевых искусств Северной Осетии. Об этом сообщает Минспорта Республики. В двухдневных соревнованиях принимают участие около 900 юношей и девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Спортсмены представляют различные направления единоборств, в том числе кикбоксинг, айкидо и тэквондо. Победители турнира представят регион на Всероссийских играх боевых искусств в Анапе. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Тимур Бодров. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: такой вот, ребята, урок химии от Вани Дмитриенко. Тема урока – ртуть. А ртуть, девочки, это вообще тяжелый металл, сильнейший яд. Так что будьте внимательны, если ваша любовь, ваши отношения похожи на ртуть, такие же токсичные, деструктивные и ранящие. Вот. Ну и вот что еще хотел я вам сказать в догонку урока нашего. У преподавателя Ивана Викторовича большой открытый урок намечается в августе в Лужниках 2 числа. Вот, билетики раздаем мы Европлюс. 100 билетов на Ваню Дмитриенко. Подробности на europlus.ru.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Летний кинотеатр.
6: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
6: Звоните 773300.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: У мамы болят плечи и колени.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: А у отца остеохондроз шейного отдела.
8: Тоже в «Нанодоктор».
7: А где находится «Нанодоктор»?
8: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
7: А как записаться?
8: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Jamaican Bam Bam. Идеальный саундтрек, чтобы встречать лето. Идеальный саундтрек, чтобы встречать выходные. Jamaican Bam Bam. Ну и давайте тему лета продолжим. Скоро здесь Демиану Давид. Слушаем Next Summer. И еще одна причина, по которой вам стоит оставаться в зоне слышимости Европлюс, это встреча с Гарри Стайлзом. Не пропустите хит As It Was.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
5: Мам, мы опять опоздаем.
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу.
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Я, Тимур Бодров, намерен вас оставить на полчасика. Буду молчать, а в это время на Еврок Плюс появится Доминик Файк. Да, будет песня Baby Doll. Будет также роскошная Дуа Липа. Летнего настроения добавит Сабрина Карпентер. Не ваши любимые 30 минут на Европе Плюс. Никакой болтовни, и в эфире только музыка.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада У.
2: Смешной казус произошел на аргентинском телевидении. Там снимали передачу, подкаст про НЛО. Mm-hmm. И по ошибке пригласили вместо уфолога уролога.
3: Интересно, на каком моменте его рассказа они поняли, что дело?
2: В самом начале.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
5: Реклама. Взломать сейф в Бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу.
7: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
9: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
7: Опасные отношения. В кино с 14 мая. 18+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
12: Скорую вызывайте.
11: Исторические сериалы.
13: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
11: Культовое кино.
14: Я всегда отвечаю за свои слова.
11: Романтические комедии и таинственные детективы.
15: Считаешь меня сумасшедшей?
11: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

12.00.

0: Юмор Плюс. Новый герой, зовут его Доминик Файк. Доминик Файк, хотя я уверен, кому-то из вас он уже знаком. Кто-то знает его по сериалу «Эйфория», а кто-то и с музыкой знаком этого артиста. Если что, у Доминика уже целых два альбома в дискографии и несколько микстейпов и EP-шечек. EP. Да, EP, собственно, с мини-альбома «Don't Forget About Me, Demons», отзвучавшая работа «Baby Doll», и датирована она 2018 годом. Популярной стала лишь сейчас. «Baby Doll», Доминик Файк, голосуйте за парня в Еврохит ТОП 40. Далее, ребята, не нуждающиеся в представлении, ждем Black Eyed Peas и Зейна.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «Сом». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «Сом» уже сегодня. Московская, 3.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-949-749-7267.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: И вы сдержитесь в компании нашей на волне. Вот, тем более скоро летняя новинка, прекрасная, микс такой клубного синти-попа и драйвовой рок-энергетики, трек «Ту Карасон» от Пинау и The Warning. Но если хочется внести еще больше разнообразия, например, там рок и добавить хип-хопа, больше песен на русском языке, то на помощь придет наш сайт. Там 9 стримингов на все случаи жизни, под любое настроение, и что приятно, слушать можно бесплатно, без ограничений. Добро пожаловать в europaplus.ru.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвесту Гравату 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
13: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
16: Все начинается с кухни. В «Артике» масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40% всего за 22 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
17: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: возвращаемся с команды Tokyo Hotel, да, обращаемся и смотрим в будущее. А будущее у нас, как всегда, прекрасное и суперхитовое. Значит, до финала часа ждут вас не только пицца, доус с песней «Ночи напролет». Ждет вас и Ваня Дмитриенко. С понедельника, ребята, начнем раздачу 100 билетов на стадионный концерт Вани.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
6: Скорую вызывайте.
5: Исторические сериалы.
7: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
5: Культовое кино.
8: Я всегда отвечаю за свои слова.
5: Романтические комедии и таинственные детективы.
9: Считаешь меня сумасшедшей?
5: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
13: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
14: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
15: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
18: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
19: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
20: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
21: Категория 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Хотя, конечно, какой он являрок. Он для поп. Для дэнс-поп. Короче, все как мы любим. Солнечный и мажорный. Rise Up называется это произведение, ребята. Ну и кто хотел еще больше хитов, еще больше музыки, все будет. Только надо телепортироваться в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказье 13.00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Въезд детей по свидетельству о рождении в Абхазию и Южную Осетию возобновили. В республике отмечают День осетинского языка. А во дворце спорта «Манеж» проходят открытые игры боевых искусств. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Детям до 14 лет вновь разрешили пересекать границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом сообщает МИД России. По решению президента страны Владимира Путина, пограничная служба ФСБ вернула прежний порядок выезда для несовершеннолетних. Для пересечения границы в свидетельстве о рождении должна быть отметка о российском гражданстве. Отмечу, такой порядок будет действовать до конца 2027 года. День осетинского языка и литературы отмечают сегодня в Северной Осетии. Утром в пантеоне Осетинской церкви состоялось традиционное мероприятие, посвященное этой дате. К памятнику основоположника литературного осетинского языка Костахи Тагурова возложили цветы. Во всех районах республики сегодня проходят различные тематические мероприятия. Жители региона с праздником поздравил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он отметил, что осетинский язык – это память, мировоззрение и связь поколений. Напомню, памятная дата учреждена в 2003 году. В поселке Верхний Сгид завершена модернизация системы водоснабжения в рамках реконструкции сетей горных сел Алагирского района. Об этом сообщает МинЖКХ топливной энергетики Северной Осетии. Населенный пункт получит воду из реки Горный ручей, оборудованный двумя каптажами. На площадке водоподготовки специалисты установили ограждение, смонтировали три емкости по 40 кубометров, камеру водомерного узла, 6 колодцев и дизель-генераторную установку. Кроме того, завершили монтаж и обвязку оборудования станции водоподготовки. Во дворце спорта «Манеж» стартовали 17-е открытые детско-юношеские игры боевых искусств Северной Осетии. Об этом сообщает Минспорта Республики. В двухдневных соревнованиях принимают участие около 900 юношей и девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Спортсмены представляют различные направления единоборств, в том числе кикбоксинг, айкидо и тэквондо. Победители турнира представят регион на Всероссийских играх боевых искусств в Анапе. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Владикавказ. Онлайн. Европа
2: Плюс. Всем отличной пятницы. Рада всех приветствовать. 13.03 на часах. Начинаем, как всегда, в это время. Прием ваших звонков. 543 семерки. Звоните удачи. Также принимаются ваши текстовые послания. Приветы, поздравления, пожелания. С удовольствием буду их читать. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте. Европа Плюс, Владикавказ. Заходите, оставляйте приветы и поздравления в комментариях к верхней записи. Ну а мы будем также читать в этом часе гороскоп под Европу Плюс на сегодня, прогноз погоды. И слушать через пару минут будем проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home».

0: сейчас.
1: А вот и первые приветы на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. И пока я читаю то, что уже есть, присылайте свои. Будем рады, потихонечку буду в этом часе их озвучивать. От Эльвиры большой привет Фатиме и Карине с пожеланием прибыльного дня. От Залины большой привет Сергею. Он сегодня у нас немножко приболел. Желаю скорейшего выздоровления. Европе Плюс тоже достался большой привет. Спасибо. Большой привет всем нашим слушателям. Всем хорошего дня, отличного настроения. Продвигаемся дальше. Впереди Богдан Медведей, Broken Heart.
0: Владикавказ онлайн.

0: Майкл Мур, Райан Льюис, только что «Can't Hold Us». Ну а мы будем с вами продвигаться дальше. Впереди гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Скоро почитаем, узнаем, к примеру, с чем сегодня стоит быть осторожнее. Весам, полный гороскоп не пропустите. Еще раньше Маккензи Аромба «Underwater».
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Новости! В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.
8: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: У мамы болят плечи и колени.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: А у отца остеохондроз шейного отдела?
9: Тоже в «Нанодоктор».
8: А где находится «Нанодоктор»?
9: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
8: А как записаться?
9: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам. Тельцы, придется за кем-то что-то переделать, но вас за это точно похвалят. Близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях. Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения. Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения. Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками. Скорпионы, день будет благоприятным для вас, вы добьетесь успеха. Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие. Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось. Водолеи, вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше. Ну и, наконец, рыбы. Постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.
2: Гороскоп.
3: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.
4: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: Энди Свимс на Европе Плюс со своим очередным мега-хитом «Mr. Know It All» только что. Ну а мы будем с вами продолжать. Владикавказ онлайн на связи. 13:36 на часах. Впереди еще есть время. Можно успеть дозвониться 540-777 или оставить сообщение с приветом или поздравлением на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Как это сделала Александра, которая передает большой привет любимому дяде Казику, у которого сегодня день рождения, просит его от души поздравить. Конечно же, делаем это с удовольствием. Поздравляем в лице именинника, поздравляем всех, кто сегодня празднует свой личный праздник. Принимайте наилучшие пожелания от Европа Плюс. Ну и, разумеется, музыкальный подарок тоже не за горами.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня облачно, ожидается дождь. Температура воздуха сейчас плюс 19, ночью плюс 11.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская 3.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
7: Мам, мы опять опоздаем?
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу!
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
11: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
12: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С.

0: Владикавказ. Онлайн. Европа плюс.
1: 13.43 на часах. Напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн, а также на сайте europaplus.ru. Впереди нас ожидает еще больше хитов, еще больше музыки. И Cardi B, Maroon 5, Girls Like You скоро. А прямо сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream. Но прежде от Кристины большой привет Николаю.
0: Владикавказ.

0: Эбен на Европе Плюс. 13:51 на часах. Это означает, что мы будем с вами потихоньку завершать этот час. Surf Mesa и Tiësto, Brianna Grace его точно завершат классно, музыкально, модно, как всегда. Ну а в новом часе встречаем Алексея Манулова, который будет подводить очередные музыкальные итоги этой уходящей недели на Европе Плюс. Не пропустите Еврохит ТОП-40. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь ровно до 6 вечера. Услышимся. Пока.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Не сдерживай себя!
9: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
12: Европа.
13: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
14: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: слушает Европа Плюс. Впереди лучшие хиты недели. И ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего чарта. По пути встретим несколько новинок и треки, которые только могут попасть к нам в хит-парад. Все впереди, но сначала о том, кто нас приятно, конечно же, удивил в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют The Second Voice. Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фармен «Body Talk». Лидеры BTS «Swim». «Swim», да, те самые BTS, у которых сейчас глобальный мировой тур. И «Swim», конечно, есть в сет-листе.

будет сегодня, возможно, снова не. Ну, давайте разбираться ступенька за ступенькой, приближаться к вершине. И на 40-м месте сегодня хит, который уже добирался до первого места 6 марта. И сегодня 16-я неделя у нас в чарте. Anyway, EJ, Out of My Body.

0: 5 на 39 место. Ну да, Рэйвен сегодня на грани вылета. Рэйвен Линне, который говорит, что самое прекрасное в музыке и в каждом новом проекте то, что с каждым из них мы кого-то теряем, кого-то приобретаем. И она очень благодарна за то время, когда люди с ней, когда они ее слушают, слушают ее треки.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте сегодня клан «Карусель» «Ride». С 33 на 37 Тейлор Свифт The Fate of Ophelia. А вот выше на ступеньку на 36-м Камрад Be Mine. Дальше номер 35, и здесь сегодня первая новинка нашего чарта, да, их будет сегодня немало, скажу я, забегая немного вперед. Итак, на 35-м месте сегодня с нами впервые мод с хитом «Намек на нас».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: десятом все это впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 34 на финише этой недели. Somber. И его мощнейший хит 12 to 12. С 28 на 33 Fast Boy. This feeling. На 32-м месте This is it, Adora, мелодрама. Это у нас 26 на 31 отправляется Post Malone, у которого как спросили, почему у него так много татуировок точно на лице. Он сказал, что это связано с его низкой самооценкой из-за неуверенности. Ему не нравится, как он выглядит, поэтому он набивает что-то крутое, смотрит на себя и думает: блин, черт возьми, как я круто выгляжу. И ему становится немного лучше, и он вообще перестает смущаться по поводу своей внешности. Post Malone, Cold.
2: 31 место.

0: Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Найл Хоран и Fatboy Slim выступят на Summertime Ball на стадионе Уэмбли 6 июня. 80-тысячный стадион увидит также Биби Рекса, Робин и новую Netflix-группу December 10. Организаторы концерта пообещали и новые имена, которые наверняка уже в ближайшем будущем станут большими звездами. Крис Браун и его партнерша Джада Уоллес стали родителями. У пары родился сын. Браун уже воспитывает троих детей от других отношений. Что касается музыки, то Крис Браун анонсировал совместный тур с Ашером. И это несмотря на предстоящий суд в Англии по делу о нападении на музыкального продюсера в мае прошлого года. Судебное заседание назначено на октябрь. 4 сентября Натали Имбруглия возвращается с новым альбомом «Алгоритм» после 5-летнего перерыва. Имбруглия призналась, что записывала лонгплей в самый тяжелый период своей жизни. Лид-сингл с грядущего альбома «Upside Down» уже вышел. В записи участвовали Snow Patrol и Фрейзер Т. Смит. Также Натали Имбруглия собирается в этом году выступить на фестивалях в Великобритании, Испании и Мексике. Билли Айлиш признала, что едва не сорвала свою коллаборацию с Джастином Бибером на Коачелла. У нее подкосились ноги от страха и волнения. Хейли Бибер подтолкнула ее на сцену буквально за минуту до выхода. Выступление стало для Билли Айлиш, цитата, «нереальным жизненным моментом». Ведь это была ее детская мечта – выступить вместе с Джастином Бибером.
2: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
11: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
12: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
13: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
6: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
13: Осетия. Место, где отдых вкусный.
14: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
15: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню Ева со скидкой 40% всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Восьмое место Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Дебют недели, кстати, лучшие еще только на горизонте.
1: Только впереди.
0: Ну а это уже Али Салто, Джамайкин, бам-бам. А вот следующий трек только может стать у нас абсолютным, а значит 100% хитом. Надеюсь, так и будет. Tied Up. Это Халид и Лауф.
2: Еврохит Топ 40.

0: Tied Up. Это Khalid и Love. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Вот в чем вопрос. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Надеюсь, все-таки плюсов в этом треке ты найдешь больше. Ну и вспоминаем трек, который в 2010 году 5 раз был на первом месте в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Да уж, точно, абсолютно всем хитам хит. Love the way you lie. Eminem и Риана.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня.

0: 1 в 2010 году у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну что, дальше у нас лучшие хиты этой недели. Да, возвращаемся к обратному отсчету из 24 на 28. Фрэнч Монтана, который любит иногда нагнать пафоса и глобальности, но зато от души говорит. Вот, например, сказал, что когда записывает свои альбомы, его окружают разные люди, и многие из них являются одними из определяющих фигур музыки на рубеже веков. Вот так вот. Фрэнч Монтана, Ever Since You Left Me, прямо сейчас.
1: 28 место. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Стремительный Френч Монтана, Ever Since You Left Me на Европе Плюс в Еврохит Топ 40. А впереди в ближайшие минуты номер 27. И сегодня здесь тормознула группа One Republic. Ждем Give Me Something. Еврохит Топ 40.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки АБЦ 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин. Покупелла.ру.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
12: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
13: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
14: В медицинский центр «Нанодоктор».
13: У мамы болят плечи и колени.
14: В медицинский центр «Нанодоктор».
13: А у отца остеохондроз шейного отдела.
14: Тоже в «Нанодоктор».
13: А где находится «Нанодоктор»?
14: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
13: А как записаться?
14: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
15: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

музыке, в песнях, которые он сочинял и писал. Но сейчас все совсем по-другому, совсем другое дело. И вообще, Алекс считает, что людям так нравится его музыка, потому что он поет о том, через что прошел когда-то сам. То есть он очень откровенен и честен в своих треках. Fever Dream, конечно же, не исключение.

0: 23 место. Лучший дебют недели. Еврохит топ 40 Европы плюс. Отличный старт, Алекс. Так, держать и только выше, и только вперед к вершине. Номер 23 Fever Dream. А впереди, через пару минут, 22-я ступенька. Здесь сегодня Second Voice. Чуть позже Let Me Be.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
3: сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
2: Категория 6+.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. На сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: Смотрим своим хитом. Tokyo Hotel в очередной раз подтвердили, что они профессионалы высочайшего класса. California Nights с 20 на 21 место. Еврохит 40 евро плюс. Ну что, лучшая двадцатка у нас уже на горизонте. Но сначала хит, который только может ворваться к нам в чат. Называется он Satisfy. Это Calvin Harris и Jazzy.
1: Еврохит

0: часы, в Москве 15.00.
1: Европа, Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Жители Северной Осетии стали меньше жаловаться на участников финансового рынка. Завтра во Владикавказе завершается акция «Посмотри на их лица», а наши борцы смогут выступать на международных турнирах с флагом и гимном России. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банк России. За первые три месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервисам. В России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов. Завтра во Владикавказе завершится акция «Посмотри на их лица». Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. Портреты участников Великой Отечественной войны начнут снимать с рекламных баннеров поэтапно. Напомню, в этом году на улицах города в рамках акции разместили портреты более 17 тысяч фронтовиков. Более 100 тысяч жителей Северной Осетии прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев. По его словам, профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и оценивать факторы риска. Также жители могут получить рекомендации специалистов по состоянию здоровья. Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту жительства или через участкового терапевта. Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта, а российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. По словам министра, участие наших спортсменов в международных турнирах уже представляет вызов для соперника. А впереди вновь новые победы под национальным флагом. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: классный, классный во всех отношениях трек и взлет недели, плюс 10 строчек за неделю, за прошедшие 7 дней. Это Тедди Свимс. Все начиналось в 2023 году, когда он со своим хитом Lose Control попал на 99-е место в авторитетный Billboard 100 и долгие 32 недели тогда шагал к вершине чарта Billboard 100. И, между прочим, это самый длинный, самый долгий путь к первому месту в истории авторитетного хит-парада Billboard 100. Тедди Свимс, взлет недели, но кто чуть ближе к вершине оказался сейчас, узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 18. Лирик кассеты. Семнадцатая ступенька. Леон и Каллум Скотт. Stay. А вот с 18 на 16 Holy Flame. Тону, тону. Плюс одна ступенька, и у него тоже Ваня Дмитриенко. Ртуть. И не забудь, с понедельника, с 18 мая, ловим сигнал в эфире Европы Плюс. Выигрываем билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках 2 августа. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
2: 15 место.

0: 14 в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Galaxy, и это Кункс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13 место. И сегодня здесь, на этой ступеньке, Тиесто, Beautiful Places. Выше на одну строчку, Алиф Арбен, Body Talk. С 4 на 11 место тот, чей имидж неразрывно связан с его маской. И он говорит, что маска всегда была чем-то большим, чем просто анонимность. Это символ единства и идеи каких-то. По его мнению, это именно так и никак иначе. Алан Уокер прямо сейчас. Broken Strings.
2: 11.

0: 40 плюс в Еврохитов 44 на 11 место Алан Уокер. А впереди уже лучшая десятка недели, и в ней удержались Оффенбах с 9 на 10 место. Впереди Miles Away.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Оффенбах «Miles Away». Ну а этот хит 42 недели в далеком 2007-м был у нас в чарте. Называется он «Beautiful», Бейонсе и Шакира.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: 42 недели, рекордные 42 недели в 2007 году у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Ну да, следующему треку, конечно, есть к чему стремиться, стремиться к чему, к таким цифрам глобальным, как 42 недели, например, но для начала хотя бы нужно попасть к нам в чат. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись.
1: Еврохит. Прогноз.
0: А это Инна и Матома, Dream Out Loud. Ждем в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс.

0: Еврохит-прогноз. Надеюсь, через неделю уже на какой-то ступеньке, на какой-то строчке будут Инна и Матома. Ну а дальше лучшие хиты этой недели. И 6-9 место, то есть удержались горячие десятки. Дэвид Дэнс. Прямо сейчас Рейн Дэнс.
1: Девятое

0: на восьмом. Сегодня отметился хит, который уже 12 недель у нас в чарте. Называется он Graceland, это Yearbox. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс.
0: Розалия получит премию Айвор Новелла как международный автор песен года. Награда за ее мультиязычный альбом, записанный на 13 языках. В этом году певица также взяла Брит Эвод как лучшая международная артистка и была признана женщиной года Billboard Latin Woman in Music. Церемония вручения Айвор Новелла пройдет 21 мая в Лондоне. Свифт опровергла слухи о ссоре с продюсером Джеком Антонов, назвав его одним из лучших друзей. Тейлор сказала, что всегда расширяет круг тех, с кем она сотрудничает, и не видит в этом проблем. Сам же Джек Антонов, в свою очередь, признался, что не считает нормальным работать с одними и теми же людьми постоянно. Мадонна выпустила дуэт с Сабриной Карпентер «Bring Your Love». Это первый сингл с грядущего альбома поп-королевы «Confessions 2», который выходит 3 июля. Трек вживую впервые прозвучал на Коачелла при полном восторге публики. Сам же грядущий альбом Мадонны создан в соавторстве со Стюартом Прайсом, работавшим с Мадонной над «Confessions on a Dance Floor» в 2005-м. Тайла признала, что мечтает о коллаборации с Pink Panthers. По словам Тайлы, ее продакшн идеально подходит для музыкальных экспериментов. Свой последний дуэт с Зара Ларсон она описала как запись с подругой, отметив, что они по-настоящему чувствуют друг друга. Напомню, альбом Тайлы «A Pop» с хитами «Chanel» и «She Did It Again» выходит 24 июля.
2: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза – частная школа ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный – 2 метра в секунду.
5: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: Мам, мы опять опоздаем.
10: Опять пробка.
9: Мам, я в школу!
11: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». 34.
13: Счастье есть.
12: Джанаева 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
14: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: строчек.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 13 на 7 за эти 7 дней Боб Синклар и Кайза «I can't wait».

0: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
3: Скорую вызывайте.
2: Исторические сериалы.
4: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
2: Культовое кино.
5: Я всегда отвечаю за свои слова.
2: Романтические комедии и таинственные детективы.
6: Считаешь меня сумасшедшей?
2: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
10: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
9: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
11: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
9: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Со второго на третье место стремительной вибрацией Faces New Religion в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А вот с третьего на второе перебирается Зейн, который в своих интервью не прочь пофилософствовать. Как-то он сказал, что жизнь забавная штука. В ту минуту, когда ты думаешь, что все понял, что-то приходит и переворачивает все с ног на голову. Ну что, бывает. Зейн,

0: вершины. Сегодня Еврохит Топ 40, Европлюс, Zayn, Die For Me. В прошлый раз третье место, сегодня второе. Ну а впереди номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся быстренько по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Offenbach, Miles Away. Номер 9. Dave E. Tams с потрясающе красивой историей. Rain Dance. С 10 до 8. Yearbooks, Graceland. Номер 7. Bob Sinclair and Kaiser, I Can't Wait. Шестое место занимает Эмин, Hollow. С седьмого на пятое поднимается Bruno Mars, I Just Might. Номер 4. Brax XTN, Paid to Exist. На третьем остановились Bibi Rexha и Faithless, New Religion. А вот с третьего на второе перебирается Zayn, Die For Me. Самая вершина, и здесь хит, который 5 недель у нас в чарте, и за эти 5 недель уже второй раз подряд выше всех. Все верно, они BTS Swimmer.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое

0: месте Еврохитов Самки Про плюс BTS Swim. Следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Отличной пятницы, в Москве 16.

0: через пару быстрых минут Алекс Уоррен, Fever Dream. Лучший дебют недели у нас сегодня в Еврохит ТОП 40. Старт у Алекса отличный, прекрасный и превосходный на 23-м месте. Ну а завтра в субботу еще раз пробежимся по ступенькам чарта Европа Плюс и первый шаг к вершине сделаем в 16:00 по московскому времени.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.

0: Еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: 102 FM.
4: 102 FM.
3: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
4: 54-14-90.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: дальше. На Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди клан «Карусель», будут «Паракит», «Медуза», стильный проект «Медуза». Да, будет круто, будет драйвово. Впереди на Европе Плюс «Don't Wanna Go Home».
1: Европа Плюс «Владикавказ» для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный – 2 метра в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады «Асса». Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады «Асса». Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. «Асса».
7: Мам, мы опять опоздаем.
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу!
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
12: Беспокоитесь за свою карму?
13: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Это были стремительные 3 минуты благодаря Биби Рекса и Фейсес на Европлюс New Religion. 15 мая, сегодня пятница, напоминаю. А вот с понедельника, с 18 мая, лови 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа, Москва, Лужники, Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
8: Скорую вызывайте.
7: Исторические сериалы.
9: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
7: Культовое кино.
10: Я всегда отвечаю за свои слова.
7: Романтические комедии и таинственные детективы.
11: Считаешь меня сумасшедшей?
7: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
12: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и громко уравняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
16: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
15: Категория 6+.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 4 октавы у парня. Верится, конечно, охотно. Это Адам Ламберт, вот I Want From Me и Brook Plus. А в начале часа следующего с нами уже КДДК. Ждем One and Two.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Давайте сверим часы. В Москве 17:00.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Жители Северной Осетии стали меньше жаловаться на участников финансового рынка. Во Владикавказе завершается акция «Посмотри на их лица». А наши борцы смогут выступать на международных турнирах с флагом и гимном России. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. За первые три месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервисам. Банки России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов. Сегодня во Владикавказе завершается акция «Посмотри на их лица». Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. С завтрашнего дня постепенно начнут снимать портреты участников Великой Отечественной войны с рекламных баннеров. Напомню, в этом году на улицах города в рамках акции разместили портреты более 17 тысяч фронтовиков. Более 100 тысяч жителей Северной Осетии прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев. По его словам, профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и оценивать факторы риска. Также жители могут получить рекомендации специалистов по состоянию здоровья. Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту жительства или через участкового терапевта. Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта, а российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. По словам министра, участие наших спортсменов в международных турнирах уже представляет вызов для соперника. А впереди новые. Новые победы под национальным флагом. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек. Курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Фарбен, а затем ваша история в саундчеке бригады У. История о том, что вы как-то что-то перепутали. Узнаю себя.
1: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: «Чанган Юниэс» – один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный «Чанган Юниэс» меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Все начинается с кухни. В «Артике» масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: и непридуманные, причем лучше, прямо сейчас.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как что-то где-то и как-то перепутали.
3: Слушаем.
2: Давайте.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Это было, конечно, давно. Я еще училась в университете, поехала на Олимпиаду по педагогике, между прочим. И мне очень не понравилось, как меня там засудили. Я решила писать не апелляцию, а эпиляцию. Мне было тогда стыдно, потому что это все-таки Олимпиада по педагогике.
2: Я вас всех здесь волос лишу. Вы мне золотую медаль не дали. Я вас заберу весь волосяной покров.
3: Смешно.
2: Да, дальше.
5: Привет, Европа Плюс. Значит, у меня была такая путаница. Я как-то с мужем пришла на свадьбу к его друзьям. И там жених был один из двух близнецов. И, в общем, всю свадьбу я поздравляла невесту. И там был Андрей и Сергей. И, в общем, я поздравляла невесту с Андреем, а жених был Сергей.
3: Ну, а что, они похожи?
2: Ну, они тоже молодцы, конечно, родились все близнецами.
3: Ну, подальше посидели.
2: Ну, не приглашала бы близнеца на свадьбе.
3: Ну, да.
2: Костюм хотя бы разный надели. Еще.
6: Всем доброе утро. Я работаю в стоматологии, и нам часто звонят пациенты записаться к врачу. И одна пациентка позвонила, попросила записать ее к орнитологу. Мы долго выясняли, что же это за врач такой. Оказалось, что это врач-пародонтолог, который занимается деснами. Какая-то ошибочка.
2: А это потому, что вот раньше же частенько можно было услышать от врача: голубушка моя, подойдите, пожалуйста.
3: Вот, пожалуйста. Точно орнитолог.
2: Вот орнитолог.
7: Привет, бригада У. Ко мне в автосалон как-то звонит Георгий и хочет купить машину. Ну, я ему все рассказываю, ему все нравится. Он говорит: хорошо, я беру. И называет уже при оформлении имя Юрий. Я говорю: а Юрий-то кто? Он говорит: это я. Я говорю: а Георгий тогда кто? Он говорит: в миру я Юрий, а так я отец Георгий. Вот такая путаница.
2: О, хорошо.
8: А у нас как-то была зима. Я бегом бегу, утро, повела ребенка в садик, отвела, опаздываю на работу, а муж должен был за мной подъехать. Смотрю, машина стоит, вроде темная, как наша, бегом бегу, очки одеть забыла, сажусь, благо ноги от снега отряхнула. Говорю: ну все, давай быстрее, поехали, и так я опаздываю. И мне поворачивается молодой человек и говорит: девушка, вы кто? Вот это я, конечно, запомнила навсегда. Но порадовалась тому, что я отряхнула ноги от снега, поэтому я культурная.
3: Культурная некто.
2: Да, поэтому он сказал: девушка, вы кто?
3: Да.
2: Да, могло быть по-другому.
3: Могло
2: быть. Ты молодец. Ну и финальное. Финальное, ну вот такое. Это вот.
3: Давай.
2: Да.
9: Ну да, спутал один раз. Отправил смс: целую тебя в обе щеки. А ты 9 исправил, целую тебя в обе щели.
2: Спасибо.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: вдохновляющая история. Понго называется она, и профессор Рашан Рао Алехандро и Вискит. Ждем Еврохитов 40. Конечно, мне кажется, этот трек только украсит наш чарт. Возможно, уже через 7 дней. А вот брак с XTN, который впереди уже 15 недель в хит-параде Европа Плюс. И сегодня 4 место. Возможно, в следующий раз будет уже самая вершина.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
10: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
12: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
13: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
14: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
15: Все начинается с кухни. В «Арктике» масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

силен в арифметике, и мой пример

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас на Европе Плюс. Мод 17:50 в Москве. До конца этого часа сначала Оффенбах, но затем Тайни Темпа. Его хит, ну, так сказать, высокого полета. Впереди через несколько минут Written in the Stars.
2: Реклама.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
16: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
15: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Темпа на Европе Плюс и его хит высоченного полета «Written in the Stars». Ну что, отличной пятницы, классный хитов впереди. Ну и, разумеется, подключайся к разговору интересному, как всегда, в нашем вечернем шоу «Rush» в 7 по Москве.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Баба де Кавказе, 18.00. Всем привет.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Жители Северной Осетии стали меньше жаловаться на участников финансового рынка. Во Владикавказе завершается акция «Посмотри на их лица». А наши борцы смогут выступать на международных турнирах с флагом и гимном России. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. За первые три месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервисам. В Банке России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов. Сегодня во Владикавказе завершается акция «Посмотри на их лица». Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. С завтрашнего дня постепенно начнут снимать портреты участников Великой Отечественной войны с рекламных баннеров. Напомню, в этом году на улицах города в рамках акции разместили портреты более 17 тысяч фронтовиков. Более 100 тысяч жителей Северной Осетии прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев. По его словам, профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и оценивать факторы риска. Также жители могут получить рекомендации специалистов по состоянию здоровья. Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту жительства или через участкового терапевта. Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта, а российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. По словам министра, участие наших спортсменов в международных турнирах уже представляет вызов для соперника. А впереди вновь новые победы под национальным флагом. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек. Курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Онлайн.
6: Владикавказ. Онлайн.
2: Приятного вечера. Рада всех снова еще раз поприветствовать. Сегодня 18.03 на часах. Начинаем прием звонков 540-777 и ваших сообщений текстовых. Привет и поздравления, пожелания. Все это принимается на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к самой верхней записи. Гороскоп от «Европа плюс» на завтра. Прогноз погоды тоже ожидается, как обычно. Ну а через пару минут будем слушать дуэт Элтон Джон, Бритни Спирс, «Hold Me Close». А еще Дэвид Эмс, Rain Dance. А прямо сейчас Vertigo от Avalon Roxton.
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Спешу напомнить, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. А я начну озвучивать ваши первые сообщения потихонечку в этом часе. Нам можно и присылать их на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи. И лучше не затягивать, лучше прислать сообщение заблаговременно, чтобы я его точно успела озвучить. Ну что ж, а к этой минуте у нас сообщение от Леди, которая передает большой привет Иришке и Роме и желает им приятного вечера. А слушаем мы Тиесту и Бриенну Грейс далее. Beautiful Places.
1: Владикавказ онлайн.

0: Let Me Be, это The Second Voice на Европе Плюс. Кстати говоря, если нравится трек, всегда можно голосовать, напоминаю, на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну а мы с вами двигаемся дальше, 18.20 на часах. Владикавказ Онлайн продолжает свою работу, продолжаем прием звонков 540-777. Набирайте удачи, если есть такое желание, будем вам рады. Также можно писать нам на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Там сообщения принимаются в комментариях самой верхней записи. Большой привет от Натали, Зауру и Арсену с пожеланием приятного отдыха. Принимается. Продвигаемся дальше. Впереди нас ожидает гороскоп от Европа Плюс на завтра. Почитаем скоро и узнаем, например, без чего завтра не обойтись львам. Полный гороскоп. Не пропустите, уже скоро. Ну а еще раньше услышим Зейна и его историю «Die for me».
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
2: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатул 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
10: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
11: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
12: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
13: Летний кинотеатр.
14: Уличные камины во дворе.
13: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
14: Звоните 77-33-00.
13: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: гороскоп.
1: Итак, овны, партнеры и коллеги завтра прислушаются к вашему мнению. Не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже небольшой наглости завтра не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а потом уже принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы, решать только вам. И, наконец, рыбы. Вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. Трек называется «На малиновой луне». Ну а мы продвигаемся дальше. Впереди еще больше хитов, еще больше классной музыки. 18:36 на часах. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Самое время еще раз напомнить наши координаты, потому что еще есть возможность дозвониться 540-37 или оставить сообщение текстовое «Привет» или «Поздравление» на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. И в группе ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» тоже можно писать в комментариях самой верхней записи. От Марата: «Привет, Европа Плюс, спасибо, что вы есть. Передайте, пожалуйста, привет Геннадию и Александру и пожелайте приятного отдыха и отличного настроения».
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, днем плюс 14.
2: Реклама.
3: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-949-749-7297.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Мам, мы опять опоздаем?
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу!
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
12: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни-С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
13: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
14: В медицинский центр «Нанодоктор».
13: У мамы болят плечи и колени.
14: В медицинский центр «Нанодоктор».
13: А у отца остеохондроз шейного отдела.
14: Тоже в «Нанодоктор».
13: А где находится «Нанодоктор»?
14: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
13: А как записаться?
14: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
16: Владикавказ онлайн.

0: Владикавказ. Онлайн. Европа плюс.
1: Продолжаю читать ваши приветы на номер 8-928-495-0102. Есть сообщение от Игоря, который передает большой привет Оксане, желает ей приятного вечера и замечательных сегодня впечатлений. Ну что ж, а мы продвигаемся дальше, а дальше, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Stereo Smite, это Bruno Mars на Европе Плюс. Нам с вами уже нужно лететь к финалу часа. Время не ждет. 18.52 точное время во Владикавказе. Sia, Kylie Minogue, а также Magic завершают этот час. Post Malone распечатает следующий, где с нами далее. До 9 вечера Антон Камолов, Артур, Саша, вечернее шоу «Rush». Интересная тема. В общем, все, как всегда, интересно, классно, музыкально. Оставайтесь с нами. Отличного вечера, отличного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
9: Выгоднее с подпиской Prime.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
19: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 19:00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Цены на вторичное жилье в Центральной России начали ползти вверх. Российские работодатели начали выводить сотрудников с удаленки. И эксперты предупредили о последствиях износа автомобильных шин. Подробности далее. Росздравнадзор с 2020 года заблокировал 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств. Основная причина – торговля незарегистрированными препаратами. Две трети случаев. Также блокируют ресурсы, где продают рецептурные лекарства и антибиотики. Ведомства взаимодействуют с крупнейшими маркетплейсами для оперативного удаления недобросовестных продавцов. Сейчас Росздравнадзор активно занимается урегулированием онлайн-продаж медицинских изделий. В апреле цены на вторичное жилье выросли во всех городах Золотого кольца, при этом в марте еще в двух из них наблюдалось снижение. Сильнее всего цены подросли в Ростове-Великом плюс 3,3% до 73,5 тысяч рублей за квадрат, при этом жилье там остается самым доступным. В Ярославле рост составил 2,9%, 108 тысяч за квадрат, а в Сергиевом Посаде 2,5%, более 150 тысяч рублей за квадратный метр. Российские работодатели начали выводить сотрудников с удаленки. Пока это 10-15% компаний, но тенденция уже сформировалась. Еще два года назад гибридный формат был в некоторых отраслях необходим, чтобы найти работников, но ситуация меняется. Об этом сообщает один из сервисов по поиску работы. Эксперты предупредили о последствиях износа автомобильных шин. Он снижает сцепление с дорогой, увеличивает риск аквапланирования и делает езду опаснее. При маневрировании на скользком покрытии автомобиль хуже управляется, тормозной путь растет, а системы помощи срабатывают чаще. Рекомендуемая минимальная высота протектора для безопасной езды по мокрой дороге – 3 мм. ВК и Грамота.ру проанализировали публикации тренда «Мы так говорим» и составили топ регионализмов, слов, понятных прежде всего жителям отдельных регионов. На юге России часто говорят «растыка», «неуклюжий человек», «скипка», «кусок чего-либо» и «тремпель» — это вешалка. В центральной части в ходу «грядушка», «спинка кровати», на Урале «вихоткой» называют «мочалку», и ею можно пошоркать. А «зюргать» значит «шумно есть горячую пищу». На Дальнем Востоке «кукса» — это лапша быстрого приготовления, а «чифанька» — небольшое китайское кафе. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush» в Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, хеллоу, добрый вечер.
1: Ну вот смотрите, пятница и пятничный итоговый выпуск новостей. Прям вот как будто он совпал немножко с нашей темой.
3: Как будто мы вместе работаем и знаем, да, что мы будем обсуждать.
1: Совпадение какое-то невероятное. Ну, действительно, мы послушали про то, какие специфические слова в том или ином регионе, а мы решили чуть больше углубиться вот в эту специализацию и поговорить уже конкретно о городах. Но тема у нас сегодня звучит следующим образом. Какой символ у моего города? То есть это не только и не столько про слова, а что является символом? Может быть официальным, может быть неофициальным. Мне кажется, даже неофициальные символы, они будут интереснее, про них будет интереснее послушать, потому что, ну, официоз — это как бы такая немножко, ну, такая чиновничья история. А вот что является символом, да, что является символом действительно для горожан? Вот что будет интересно. Вот, Саша, расскажи, мы как раз вот тут три разных города представляем. Про них и поговорим. Расскажи, Саша, про свой город.
2: У меня более официальная версия, такая чиновничья, я в душе чиновник. В общем, амурский тигр. У нас символ Владивостока. На гербе изображен он такой ступающий вверх с приоткрытым ртом по скале.
1: Зевает он.
2: Нет, он как бы говорит: не ступай, басурман на землю приморскую.
1: Вот. И басурманка тоже, Саш. Я думаю, не только басурманка.
2: В целом его коренные жители на древнеприморском называли амба.
3: Как Симба практически.
1: Амба?
2: Да, амба это хозяин леса.
3: Ага. Ну, ты видела когда-нибудь вживую, естественно, среди обитания амурского тигра?
2: Только в парках.
3: Ну, в парках мы видели.
1: В парках сделаны из дерева, да, такие деревянные статуэтки.
2: А я подумал, что
3: с приставкой зоо.
1: А я подумал, что если амурский тигр прям очень круто, очень мощный, то амба-имба получается.
3: Вообще.
2: Получается, да, имба. Ну, вообще-то я из города Артема, это шахтерский город, и там символ солнца, потому что там самая большая ГРЭС расположена, и вагонетки с углем получается.
1: Да.
3: Так, хорошо.
1: Артур, рассказываю. Про стерлитамак
3: про вагонетки тогда тоже расскажу. Во-первых, у нас есть вагонетки, которые везут туда-сюда, из гор на башкирскую содовую компанию. Это такой завод. Вещи, известь какую-нибудь, кальцинированную соду, для того, чтобы потом сделать соду. Собственно, сода, мне кажется, такой неофициальный символ города Стерлитамак, потому что та самая пищевая сода, такая вот знаменитая, в желто-оранжевой упаковке, которая у всех есть, которую вы купили там лет 30 назад, она вот до сих пор там. Если посмотрите место изготовления, город Стерлитамак. Вот вам, пожалуйста. Сода именно там производится, пищевая.
1: То есть это вот то, что несколько лет назад там прозвучало громко соцсети соды. Это тоже стерлитамакские СММщики делали?
3: Так, что-то я тут неожиданно в курсе про соцсети соды.
1: Ну, неважно. Короче, это просто был аккаунт, принадлежащий коробочке.
3: Окей, где есть соды. Всякий мерч, там, например, вот, видимо, да? Вот про это речь. Про
1: какие-нибудь
3: разные вещи. Я думаю, просто приняли тот факт, что это вот не меняющийся продукт уже, наверное, на протяжении 50 лет. Тренды дизайна меняются. Упаковка соды не меняется никогда. Это вот на граните высеченный буквально дизайн, поэтому, видимо, вот решили дизайнеры уцепиться за все это дело.
2: Футболка, брелок, подушка соды. Ну, хорошо. Я тебя подарю.
1: Хорошо. А у тебя что-то из тигра есть, Саш?
3: У нее есть из леопарда, она в джинсовке леопардовой.
2: Да, я вся в леопарде.
3: Это амурский леопард.
1: Ну ладно, да.
3: Так, давай про свой символ Москвы, Антон. Чтобы вот мы не знали про такое, а ты рассказал нам.
1: Да, вот это вот, конечно, сложно, потому что я родился в Москве. Про Москву, с одной стороны, практически все очень многое знают. И действительно, там символы вот эти вот классические, там Красная площадь, что-то еще. Но для меня, я вырос в Измайлово, родился и вырос в Измайлово. Вот, и для меня, наверное, символ — это вот двор, в котором я вырос, в котором там мы играли с моими, там, даже еще до того, как я в школу пошел, с друзьями, потом с одноклассниками. И вот для того, для тех людей, кто не знает московские дворики, может быть, вот знаете, фильм «Покровские ворота», помните, там двор был? Вот помним. Он похож вот на эти вот московские дворы. Угу. Вот, вот на тот вайб, на ту атмосферу, которую когда-то застал я. И сейчас, наверное, можно вот что-то такое найти в некоторых арбатских переулках. Не там, где Новый Арбат, Старый Арбат, а вот если чуть туда глубже уйти, где поменьше туристов и такие вот, такая вот условно старая Москва.
3: Не и там, где нет машин, судя по всему, во дворе, да, чтобы сохранить вот эту аутентичность.
1: Это тяжеловато будет найти, но тем не менее. О, не, у нас во дворе были какие-то там машины, понятно, не в таком количестве, как сейчас, но тем не менее. Да, вот для меня вот Москва, наверное, ассоциируется с такими вот московскими дворами.
2: А
1: не
2: там
1: двориками,
2: тоже
1: а дворами.
2: Сидели в домино, играли?
1: Да, конечно. Да, мы с ребятами там что-то бегали, там в салки, еще во что-то, в дырки играли, там, не знаю, в банки. Да, какие-то пожилые мужики, да, забивали козла. Да. Сейчас чаще иногда баранов на праздники, а тогда вот, да, доминошники козла. А, друзья, расскажите про свои города. Какой символ, неофициальный, может быть, символ вашего города, что, о чем вам тепло рассказывать в контексте вашего города? Расскажите нам об этом. Звоните по телефону 745-6565, код Москвы 495. И пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс ВК и в другие средства связи.
0: Плюс.

0: Обсуждаем сегодня свои города и символы этих городов. Вот наш слушатель, тут наши слушатели, судя по всему, устроили такую перекличку викторину, я бы назвал, потому что они рассказывают про символы, но не всегда поясняют, что это за город. Вот, например, Ирина пишет: арбуз, рыба, собаки.
1: Астрахань? Нет. Там арбузы.
0: Ну вот мне тоже арбуз, ну, рыба, как будто про Астрахань, ага. собаки.
1: Ну я представляю.
2: А что, собак разве там не могут быть? Ну, может, там в большом количестве, чтобы это прям запомнилось.
0: Молодец, так, Саша вырывается вперед. Ольга вот нам пишет: доброе утро, самовар, пряники, оружие. Все узнали город, Саша?
1: Тут много городов.
2: Ту-ту!
0: Нет, это вообще легко.
2: Ту-ту!
0: Как говорят в этом городе, изи-пизи.
2: О!
1: Тула.
0: Тула, конечно. Наш русский медвежонок.
2: У нас как будто сейчас весь эфир, это рубрика Саши обычно проходит так. А вот Милана написала: символ моего города — это шпагат и здоровый образ жизни. Угадайся, откуда я?
1: Шпагат.
0: Я вот как,
1: значение
0: когда
1: жгут,
0: шпагат, я подумал или... про Анастасию Волочкову, я подумал, ага, шпагат. Но здоровый образ жизни не совпадает.
1: Но Москва, тут много центров фитнеса.
2: Да. Но я не знаю. Шпагат. Милана, вы, пожалуйста, нам напишите сюда, дополните.
0: Поясните, да. Ага.
2: Или прямо вот на гербе, собственно, кто-то в шпагате, например.
1: Это было бы классно.
2: Было бы интересно.
1: А вот, кстати, про пачку соды. Тут пояснение у нас есть. Пачка соды поменялась. Артур.
2: Ничего не поменялось. Это другой производитель. Конкурентов всяких.
1: Говорят, что сейчас она черного цвета. В магазинах не нашли. В общем, нужно поезжать в Стерлитамак.
2: Да везде она продается, не только в Стерлитамаке. Вы что? Где угодно.
0: Вот ничего себе, конкуренция, знаешь. Да.
2: Летит откуда-то, непонятно.
0: Да. Так, телефон звонок.
2: Михаил дозвонился, расскажет про символы своего города. Миш, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Михаил.
3: Добрый вечер.
0: Ну, расскажите. Так.
3: У нас символ, я из города Чебоксары, Чувашской республики. Так. И символ у нас — это хмель. То есть прямо на гербе.
0: Хмель.
3: Ну и
0: хмель, ну, растение.
3: Понятно, что у нас... А?
0: Ага. Ну, хмель в виде растения, да? То есть там цветы хмеля или как? Что там вот на гербе расположено?
3: Именно цветы хмеля.
0: Ага.
3: Вот, прям вот так вот по гербу идут. То есть так. И как бы рекламу не будут делать. Букет чуваши, то есть и безалкогольный.
2: А вы же там сами понимаете, о чем это речь. Да. Вряд ли минеральная вода, правда?
3: Вот.
0: Ну, да. Ну, с пузыриками тоже.
1: Ага. А у вас он прям на улицах растет? Да? Ну, хмель.
2: На улице?
3: Нет.
2: В дворах?
3: У нас прямо этот, вот где-то картошка растет, а у нас прямо такие хмельные. Вот, специально все это.
0: Ну, это круто.
3: Завод и по всей России причем уходит.
0: Слушайте, это интересно, потому что и здорово, что сам символ, он является не только символом, который вот ты смотришь на герб и только там его видишь, потому что иногда, мне вот кажется, уже такие есть устаревшие символы, они все равно классные, замечательные, но уже вот на улице там не встретишь медведя, хотя посмотришь на герб, а там вроде медведь, а вот с хмелем хорошо. Да. В общем, Чебоксары — хмельной город. Да,
2: в общем,
0: Михаил,
2: хмеля
0: получается.
2: Чебоксары сумели.
3: Сейчас еще у нас даже, знаете, хмель с Чувашии уезжает на Балтику. На завод.
0: Вот. Потому что хороший хмель.
3: Да.
0: А скажите, а он мохнатый?
2: На пушистый хмель.
3: Так как и хмель, так и хмель.
0: Ну, понятно. Да, Михаил, спасибо большое за звонок. Так, Чебоксары, символ хмель. Друзья, расскажите про свой город, про его символ, официальный или, может быть, неофициальный, как жители города, кто в этом городе живет, родился, очень любит этот город, как они сами определяют главный символ этого города. Можете нам звонить, 745-6565, код Москвы 495, можете писать текстовые сообщения.

0: сообщение от наших слушателей про символ города. Вот я недавно вспоминал, что вот некоторые как будто бы устаревшие символы, смотришь на герб, там есть медведь, а на улицах вряд ли встретишь. Но, видимо, вот обратная ситуация. Елена пишет в нашем сообществе в ВК в комментариях под сегодняшней темой. Верблюд — это символ Челябинска.
1: Угу. Хочешь
0: на улице?
1: Да.
2: Там вроде Шелковый путь проходил через все земли. Ну, если мне память.
0: Возможно. Это повод почитать, узнать. Друзья, а вы пока расскажите про символы вашего города. Звоните по телефону, пишите в тексте и голосовыми.
3: На Европе Плюс. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса! В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: обсуждаем сегодня символы разных городов, что является настоящими символами. Так, сообщение от наших слушателей. Ксения пишет про Санкт-Петербург. Парадная. То, что в некоторых городах называют подъезд. Туман. Корюшка. Корюшка — это не уменьшительно ласкательное для болезни, это рыбка. Да. Заболел я не корью, но корюшкой. Ну, легко перенес просто.
1: А вот еще есть дополнение, кстати. Еще мосты и зонты. Вот. Ну, очень, кстати,
2: А еще бадлоны и поребрики.
1: А еще пышки и дождь.
0: Мышки.
2: И разводные мосты. Ну да, ну. Да. Башня Сьюмбике, вот

0: тоже чуть-чуть так наклонена, но по легенде раньше оттуда, да, принцесса скинулась.
1: Ой.
2: Ну да. Так, а вот такой вот Руслан пишет: медведь, посекунчики, реальные пацаны.
0: Ну все, это так-то понятно, что это за город.
2: Да, да, и даже Руслан пишет: Пермь, выделяя между R и M большой мягкий знак. Как бы в официальном названии не пишется, но произносится Пермь именно. У нас плюс 30 всю неделю, пишет Руслан, приглашая к себе. Не ошибитесь в мягких знаках, тогда точно сразу станете своими. Пермь. Мягче, чем ты думаешь. Пермь. Надо предложить властям сделать еще одним символом города мягкий знак, пишет Руслан.
0: Прикольно, кстати, да, такой.
1: Да, есть же твердый памятник.
0: Ну и мягкий ты есть.
2: Ты имеешь в виду, что есть буква РМ?
0: Буква Ш.
1: Где там твердый знак на конце всегда пишется?
0: А, ты имеешь в виду, что про старый такой старый стиль, например, в городе Рыбинске, кажется, да? Там все под старую эпоху такой стилизовано. Ну да.
2: Телефон звонок?
0: Напишите нам из Рыбинска кто-нибудь. А пока мы поговорим с Ириной, она дозвонилась. Ирина, вот тоже мягонько скажем. Ирина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Алло.
0: Алло.
2: Добрый вечер. Расскажите, что за символы у вашего города?
3: Я звоню из Тюмени. И символ нашего города – это ладья. Наш город находится на реке Туре. И
0: так.
3: Ладья символизирует вот...
2: Ирин, давайте, нас... давайте, извините, Ир, извините, сразу поясним, что ладья, который все-таки корабль, а не шахматная фигура.
3: Да, это корабль, да.
0: Корабль. А Тура это большая река, она такая прям, да? Или там раньше по ней
2: Тура это второе название ладьи в шахматах, опять же.
3: Я не скажу, что она очень большая, она длинная.
0: Длинная.
3: Но дело в том, что у нас было здесь и судство, и судостроительный завод, который производил корабли для всей России. Вот. Ну, на данный момент он, конечно, сейчас утрачен, но дело в том, что вот это... Да.
2: Да, Ир, извините, что перебиваю. Скажите, а вообще, вот, ну, если ладья это такой символ, исторический символ, а туристов там вот приезжает турист в Тюмень, он может на ладье прокатиться где-нибудь?
3: У нас, да, у нас есть теплоходы, которые туристов катают.
0: На Туре. Туристов на Туре.
1: А прям ладьи, нет?
3: Да.
0: Ну, он так называется. А мне больше всего забавляет, что в Тюмени... Ага, да, простите, я перебью просто. В Тюмени, вот это Тюменская область в целом, да?
3: На ладье я не скажу, что знаете, что такое есть.
0: Так вот, продолжу я гнуть свою линию. В Тюменской области есть еще два субъекта, у которых свои регионы, например, на номерных знаках. Это Хмао и Ямало-Ненецкий автономный округ, да? Но это все еще Тюменская область. Довольно странно, мне кажется.
2: Необычно. Ну, необычно, скажем так. Да. Ирина, спасибо большое, спасибо за звонок, за рассказ. Так, значит, Тюмень, ладья. Записали, ладья. Так, что там получается? А1, А4. Друзья, расскажите про символы вашего города. Какой главный официальный, главный неофициальный символ? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем символы наших городов. Друзья, рассказывайте про свои города и что является их настоящим реальным символом. Можете нам звонить, можете нам писать. А сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вообще, на самом деле, довольно занимательный процесс досуга рассматривать гербы разных городов России. Потому что некоторые есть такие необычные. Думаешь, как это вообще оказалось в качестве официального такого символа? И почему,
0: у меня была коллекция значков с гербами.
2: Да. К примеру, давайте вот есть, проверим, к примеру, есть город Великий Устюг. Великий Устюг, да? Символ города что?
0: У меня не было этого значка.
2: Ну вот что приходит на ум первое, когда вы слышите город Великий? Конечно, Дед Мороз, вотчина Дед Мороз, да, снег, север, вот этот вот такой русский, там, Карелия где-то близко, все должно быть красиво, оказывается. Если вы посмотрите на герб Великого Устюга, то обнаружите на нем древнегреческого бога Нептуна, который лежит на берегу, в его руках две амфоры, из которых вода льется в реку.
3: Ой, то есть
2: прям такой древнегреческий
0: Нептун
2: сюжет.
0: Но он визуально похож на Деда Мороза на отдыхе.
2: Он похож на молодого Деда Мороза, потому что, ну, Дед Мороз, он седой, белый, а Нептун, он, ну, как коричневый, у него волосы там еще какие-то. Не знаю, но с другой стороны, я никогда не видел голый торс Деда Мороза, а вот голый торс Нептуна вижу на гербе.
0: Вот, вот теперь ты считаешь, что ты видел Деда Мороза.
2: Да, но все потому, я посмотрел, почему, оказывается. Ну, потому что город стоит на слиянии двух рек, и вот Нептун, собственно, из этих кувшинов и выливает в две реки. Логично, разумеется. Прикольный герб у города Искитим, вот тут не знаю, куда точно ударение, Новосибирская область. В общем, на нем два бобра держат в руках мастерок. Они такие стоят
0: в руках.
2: Да, за один мастерок держатся вдвоем. Да, и символизируют они стойкость, трудолюбие, мастерство. Тоже классный герб. Вот ее просто можно как постер куда-нибудь. Если нас слушают где-то из Искитима или Искитима, класс вам, ребята, привет большой. И последний пункт и последний герб про город Шуя. В моей подборке была ссылка на то, что по данным радиостанции Европа Плюс в 2020 году герб был признан самым необычным. Я такой подумал, что где? Оказывается, в бригаде была какая-то рубрика. Они выясняли тоже, принимали разные голоса. И, в общем, герб города Шуя признали самым необычным при помощи голосов. На нем брусок мыла. Он выглядит как брусок сливочного масла. Да, просто вот герб. Просто вот параллелепипед лежит.
3: Кирпич как будто.
2: Но мыло. Так они это называют. Это мыло.
3: И просто мыло. Там подписано мыло.
2: Нет.
0: То есть ты должен еще догадаться, что это мыло.
2: Что это не сливочное масло, что это не кирпич, это мыло. Мыло.
0: Да, это правда необычно. Друзья, расскажите про символы ваших городов. Звоните нам по телефону 745-6565.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
5: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» Новосуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
9: Мам, мы опять опоздаем.
10: Опять пробка.
9: Мам, я в школу!
11: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У отца остеохондроз шейного отдела.
13: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
13: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
13: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Продолжаем мы рассказывать про наши города и про их символы. Данила пишет: мой родной город Самара. Символ нашего города – белая коза.
1: Ой, красиво.
0: Неожиданно.
1: У нас же Андрей Каясов из Самары. Никогда он не говорил про белую козу.
2: А ты спрашивал у него? Андрей, а какой символ твоего города?
1: Я спрашиваю.
2: Такой типичный смолток, знаешь, перед...
0: Что там по белой козе? Слушай, вот...
1: Ну вот интересно,
0: вопросы,
1: да?
0: Есть.
1: Ходят ли они там? А вот такое сообщение: Тамар, я большую часть своей жизни прожила в Люберцах. И какие бы стереотипы ни говорили про этот город, хотя это, пожалуй, тоже можно назвать неофициальным символом города, но мне лично нравится символ города — это Гагарин, потому что он здесь учился. Когда приходила мимо того самого училища, то всегда отдавала честь его памятнику.
2: Что-то Оренбург?
1: Люберцы.
2: А, Люберцы.
0: Не-не-не. Я тоже помню, что он учился в Оренбурге, но я специально даже проверил, посмотрел в интернете, он учился в Люберецком техникуме. То есть это такое вот среднее образование. Это он потом пошел в авиационное училище уже в Оренбурге.
2: Да. Я, видимо, вот оттуда неостаточные знания.
1: Я там в больнице лежала.
2: В Люберцах?
1: Да.
0: Где себе? В Люберцах?
2: Костян, а ты в Люберцах что делал? Ничего. Ну ладно.
0: Я, к счастью, ничего не делал, потому что если я бы там что-то делал, я бы мог и получить бы в Люберцах.
2: Ну да.
0: Время было такое.
2: В те годы так было. Так, Вова написал: символ моего города Тольятти — это АвтоВАЗ, логотип Лады и весь наш завод. Наш тачка — это продолжение символа. Вот он сравнивается с Детройтом, свой брутальный город, с настоящим жестким урбаном. И я всегда, вот мне нравилось название города Тольятти, оно такое какое-то итальянское. Тольятти, Вятти,
0: Ну да, это же...

0: Сообщение от наших слушателей про всякие города. Так, вот тоже вот загадка. Наверное, ягоды, но это скорее уже символ республики. Ни названия города, ни названия республики нет.
1: Так, морожка какая-нибудь, облепиха, клюква.
2: Это какая республика?
0: Хорошо, допустим, и какой-то город или республика.
1: Но я знаю, что на севере много клюквы. Вот, поэтому, ну, опять же, если республика, то, наверное, сложновато сейчас. Если область так, какая-нибудь.
0: Аня пишет про Йошкар-Алу, символ Ёшкин кот.
2: О, прикольно. Как он выглядит, кстати? Это бабе Ёшкин типа кот?
1: Наверное.
0: Ну, будем считать так.
1: Да, Влада дозвонилась в итоге. Мы связались, все нормально. Влада, вы здесь?
3: Да, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте. Расскажите про символы вашего города, Влада.
3: Самый смешной символ нашего города – это козел.
1: О, так. Это самарской белой козе пара получается.
3: Да, у них белая коза, у нас козел. И есть такое выражение – тверские козлы. Может быть, вы слышали. Значит, есть несколько легенд по этому поводу. Одна из легенд – это когда нападали на татаро-монголы. Козел запутался в веревке и зазвонил колокол. Поэтому он разбудил город, и горожане смогли защититься от врагов. Вторая легенда, она тоже связана с веревками с козлом. Когда Екатерина Великая приехала, проезжала в Тверь, ее никто не встретил. И она очень сильно разозлилась по этому поводу и хотела всех наказать.
1: Сказал, ну, козлы.
3: Но козел также прозвонил в колокол, и все стало здорово.
1: А козел всегда тусил просто у колокола, да?
3: Звонарем.
1: Нормально.
2: А вот козлы там расхаживают сейчас или нет?
3: Нет. Ну, живые нет.
0: Подожди, расхаживают неживые козлы.
1: Это о чем они появляются?
3: У нас есть музей козла. Да, у нас есть музей козла, и там все про козлов.
1: О, ничего себе.
3: Как они жили.
0: Интересно, Влад. Спасибо большое. Спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свой город, про его символы. Или символ один, или несколько. Официальный, неофициальный. Мы сегодня вспоминаем, обсуждаем. Звоните 745-6565.

0: Визитная карточка Антона. А мы сегодня говорим про визитные карточки наших городов и слушаем ваши сообщения.
1: Керчь – один из древнейших городов мира. Вот, на гербе грифон, а под ним ключ от города. Грифонов, я думаю, вряд ли кто-то сейчас встретит.
2: Ну, да, это вот что касается герба. А расскажите тоже, кто из города Керчь, что является символом вот среди горожан? Вот для вас самих, вот вы живете в этом городе, что для вас самое дорогое, самое ценное?
3: Может,
2: самое
3: еда какая-то, да, есть, например, вот мы тут обсуждали за эфиром или в эфире тоже про посекунчики в той же самой Перми, например. И мне кажется, вот
2: это
3: только
2: пирожки
3: там,
2: маленькие, да,
3: только
2: такие?
3: Там они есть, и многие, наверное, если впервые оказываются в Перми, хотят попробовать эти самые знаменитые посекунчики.
2: Да, да, друзья, расскажите про символы ваших городов, звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, можете голосовые закидывать в сообщество Европа Плюс ВК и в другие средства связи. На Европе
4: Плюс. Реклама. Ура! Премия!
5: И мне пришла.
6: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
14: Что ты задумал?
13: Самара Уивинг снова в игре.
15: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
14: Не сдерживай себя!
13: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
18: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
19: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
14: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
19: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
1: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
19: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
19: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня обсуждаем в шоу «Раш» тему «Какой символ у моего города?». Много сообщений от наших слушателей. Включились, конечно, все в викторинный режим. Не очень понятно, как, не имея ответа викторины, узнавать, угадали, не угадали. Но вот, например, такая, коллеги, задачка. На гербе нашего города изображен мужчина, раздвигающий вековые ели. Отгадайте, что за город? А еще подсказка дальше. При постройке города на одном из домов была мозаика с этим гербом, и все его называют «дом с мужиком», и все сразу понимают, где это.
2: «Дом с мужиком».
3: Ну, мне кажется, да, что я видел, возможно, это Комсомольск-на-Амуре в Хабаровске.
2: Да? Там у вас ели вековые.
3: Надо чекнуть.
1: Да, напишите нам правильный ответ, да. Так, а вот про символы других городов. Роман пишет: город Кудымкар, Пермский край. Символы — это пельмени, пистики, хвощ полевой и медведи.
3: Хорошо. А вот еще про Хабаровск говорят, есть такое слово «уматно». Означает «классно», «супер», «хорошо». А вот вы использовали такое слово?
2: «Уматно»?
3: Просто «мы» — да.
2: Мне кажется, нет.
3: Да?
2: Ну, я слышал,
1: что такое. Ну, я редко, но слышал. Да, я слышал.
2: Ну, прямо чтобы оно выскакивало, наверное, нет. Станок-качалка для добычи нефти и газа. Город Альметьевск, нефтяная столица Татарстана. Вот такое сообщение. Но настоящие нефтяники бы, наверное, сказали добычи нефти. Для добычи. Вот.
1: Так, а вот Кристина тоже горы, пироги, Мияги.
3: О, это я была.
2: Это осетинские пироги, да?
3: Да, Северная Осетия, там озеро Мияги. Они там снимали клип.
2: Я думал, это Мияги Эндшпиль.
3: Они клип снимали. Да.
1: А город-то какой? Владикавказ?
3: Ну, да.
1: Вопрос. И тут все призадумались, да? Потому что Северную Осетию, да, угадали, вероятно. А вот какой город, Владикавказ или какой-то другой, не совсем понятно.
2: Ну, погодите, может быть, речь именно про округ весь, про область, наверное, нет?
3: Мне кажется,
1: да. Вообще, давайте, да, символ моей, не знаю, страны, символ моей планеты.
2: Ну, просто, если мы говорим про пироги, они осетинские пироги. Вот есть владикавказские пироги. Наверное, есть, но просто в общепринятом каком-то доступе, мне кажется.
1: А вдруг вот именно владикавказцы, они считают символом именно своего города осетинские пироги. А в других городах, ну да, конечно, осетин, но вот во Владикавказе.
2: Ну ладно.
1: Говорят жители этого, знаешь, это всегда жители города говорят: да нет, это, конечно, ну везде это есть, но у нас, это да.
2: Чак-чак, да, где он самый настоящий, там, в Татарстане, в Башкортостане. Ну да.
1: Да, и он шарики в меду или палочки в меду, да?
2: Вот-вот.
3: Палочки.
2: Ну, кстати говоря, в целом, еда либо какие-то напитки довольно часто символизируют город, и такой пункт есть в нашем голосовании, что чаще всего символизирует ваш город: еда либо напиток, вариант, архитектура, какой-то, может быть, памятник, природа какая-то особенная, вдруг-то у вас там, не знаю, эти столбы, да, красноярские, люди и характер, как вот сибирское здоровье, это вот все, люди из Челябинска, мужики знаменитые, истории или легенда, быть может, мем или какая-то локальная шутка, либо что-то другое, что нету в этом списке, но вы в комментах напишите. Варианты есть такие, самые популярные, мы в итоге подведем в финале часа, расскажем, что чаще всего города символизируют.
1: Голосуйте. И можете подробнее рассказывать про символы ваших городов. Символы официальные, символы неофициальные, которые внутри города вы сами между собой, с другими горожанами, с другими жителями используете, любите, уважаете. Ну или, может быть, немножко иронизируете. Расскажите нам об этом. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495.
0: Европе плюс.

0: Обсуждаем сегодня, вспоминаем символы наших любимых городов. Можете поделиться своей историей, символами вашего города, позвонить или рассказать в текстовом сообщении. А я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Города. Это у нас не просто картиночка, не просто какое-то украшение для магнита. Это гордость, это то, что нас объединяет. И на самом деле не только города, вы уж знаете, обладают символами, но и семьи, например, создают гербы, фирмы и даже компании друзей. Вижу немой вопрос в ваших глазах. Саша, Саша, вот мы шоу, а у нас нет герба никакого, никакой символики. Да. Ничего нас не объединяет, как будто бы.
0: Да. Да, спасибо, что озвучила не мой вопрос.
2: Вот, этот вопрос я не только озвучила, но я решила положить конец нашему бессимволичной жизни и создала нам герб. Вот так он выглядит. Сейчас я вам его опишу. Значит, у нас здесь красный фон, который у нас символизирует Москву. То есть тут Антонова, идентичность сюда немножечко приходит.
3: Юрий Антонова.
0: Саш, вопрос. Да. Красный фон, фон такой вообще похож на гобелен. Как будто гобелен такой.
3: Чуть-чуть. В целом, на самом деле, знаете, что мне кажется? Что люди, которые делают себе герб, вот у них интерьеры дома именно такие, в стиле версальских дворцов каких-то. Да, там должны быть люстры такие, длинные какие-то. Спят они на каких-то непонятных кроватях.
2: Ну, мы же люди не последние, поэтому у нас так все дорого-богато. В общем, у нас...
0: Извини, мы тебя перебили. Да, красное — это Москва.
2: Москва — это яркость, как бы наше шоу подчеркивает. В центре у нас расположен амурский тигр. Он у нас олицетворяет, ну, во-первых, меня, и он олицетворяет дерзость, хай.
3: А почему в
2: шоу.
3: Твоем случае, на нашем общем гербе, у тигра рот закрыт?
2: У него чуть-чуть язычок такой.
0: Не-не, все правильно, чтобы не путать с гербом Владивостока. Это я вижу логику. Саш, вот под тигром, то есть уже понятно, доминация тигра над тремя другими персонажами. Три лебедя.
2: Нет, это стереотомские гуси. Это гуси, Артуровы и Костины гуси. Они как бы олицетворяют как раз стерлитамак. Я подумала, что они могут быть тоже олицетворением нашей целостности, нашей дружбы. Это вы, Костя, Антон, Артур. Я над вами возвышаюсь.
0: Ну, это да, такое.
2: И обратите
0: внимание, доминация.
2: Что у нас тигр, он плывет по Москве-реке. Так же, как плывут к нам голосовые сообщения, так же плавно, гладко, как идет наш эфир. И обратите внимание, над тигром у нас возвышается баскетбольный мяч. Опять немного идентичности Антона. И тоже он нам говорит о точном попадании в аудиторию нашего шоу.
3: О! Вот такой это круто. Саш, ну выкладывай в наши соцсети тоже фотографию, чтобы люди смотрели.
2: Сейчас выложим. Но это все к тому, что вы тоже можете создать свой герб с легкостью, может быть, вашей семьи, вашей компании, вашей группы друзей.
0: Нейросеть? Почему нет?
2: Ну и немножечко, своих фигм.
3: И немножко токенов.
0: Друзья, расскажите, пока вы заняты, во-первых, созерцанием нашего герба, во-вторых, созданием своего, расскажите про ваши города. Какой символ вашего города, по вашему личному мнению, может быть, не по мнению большинства, не по мнению официальной, там, вот эти все документы и так далее, а именно, что вы считаете символом вашего города, расскажите о нем, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про символы городов. Так, такое сообщение, снова загадка. Здравствуйте, символ моего города – памятник букве Ё.
1: Так, что-то ну вот как будто я знакомое.
0: Не стал подсматривать. То есть, очевидно, в названии этого города есть буква Ё. Мне что-то вот сразу навскидку не приходит что-то.
2: Ёшкар-Ола.
0: Ну, если только, да. Так, и вот Павел тоже пишет, не называя город, официальный символ моего города – полярная сова. А вот неофициально уже очень давно закрепилось звание газовой столицы России, хотя по факту он даже не является столицей региона.
2: Так, а что это? Где-то тоже наверху, на севере.
0: Да.
2: Новый Уренгой.
1: Я прогуглила, да, Новый Уренгой.
2: Да, серьезно?
1: Да.
2: О, я угадал. Где мой приз?
1: Вот этот герб можешь спасибо, посмотреть на него.
0: Вот, распечатай, ЧБ причем. И сам раскрасишь по номерам.
1: Александр пишет Зеленоград.
2: Щедрые коллеги.
1: Белочки. Просто их много везде у всех. В Зеленограде белочки. Символ.
0: Ой, это правда. У меня в Зеленограде бабушка жила. И я приезжал, и там можно было белочек кормить, там орешками стучишь вот так в руках. И они там были уже такие прикормленные, что они прибегают прямо на этот стук.
2: Орешки непростые.
1: И прям в руку тебе садятся.
0: Ну, они, типа, они не боятся. То есть при определенной сноровке, чисто теоретически, можно было бы поймать эту белку. Но я не ловил. Я был ребенком.
1: Классно, одомашнить ее.
2: Что не надо, Саша.
0: Ну, либо одомашнить, да, либо потом ходить в шубе в беличьей. Но это другая история для другого города. У нас телефонный звонок.
2: Дозвонился Юрий. Посетит нас в свои городские символы. Юра, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Расскажите про символы вашего города.
3: Символ нашего города является чаша, наполненная яблоками. Наш город называется Майкоп, что в переводе с английского обозначает «долина яблок».
0: Прикольно.
3: Соответственно.
0: Это как, знаете, вот, например, Алматы. Алма-Ата, по-моему, переводится с казахского «отец яблок».
2: Ну, Алма в целом, да, и на татарском яблоко, наверное, да. А у вас там правда много яблок или было когда-то?
3: Да, вы знаете, и в советское время очень много вокруг города садов было. А сейчас все это возрождается, там гектарами сады засаживают. Так что я думаю, скоро вся наша доблестная Россия будет наши яблоки кушать.
0: А какой сорт? Вкусные хоть или кисленькие? Кислятинка.
3: Прекрасные все сорта. Здесь такие сады разбивают с такими множеством просто разных сортов. Я не знаю, Дилюшес, как они там еще называются.
0: Как, в голову золотой налив, Антоновка. Что
2: как,
0: там?
2: Анис. Что еще? Как много рецептов вы знаете для блюд из яблок? Там шарлотка какая-нибудь.
3: Антоновка. Ну, кстати, и рецепты тоже, да. С этих яблок очень хороший самогон получается.
0: Вот. Плюс один рецепт. Да, Юрий, спасибо. Спасибо большое за звонок, за рассказ. Друзья, расскажите про свой город и его символ. Звоните 745-6565. На Европе Плюс. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: I Want It и Billie Eilish здесь на Европе Плюс. Такой душевный трек, и будь Антонова воля, он бы сделал его гимном Измайлова. А мы сегодня говорим про символы наших городов и слушаем ваши голосовые.
1: Добрый вечер, я из города Симферополя, и символ нашего города – это пчелка. Пчелкой у нас украшен и герб, и весь город украшен маленькими статуями бронзовых пчелок. И детский парк украшен большими пчелами. В общем, и везде на всех праздниках они у нас присутствуют. И соты, у нас детские площадки все в сотах пчелиных. Ну, мне кажется, это очень мило и прикольно.
2: Это правда мило, а ваши пчелы не кусают горожан?
3: Вот реальных пчел тоже много, да. То есть то,
0: они,
3: что
0: наверное, добрые много... пчелы.
3: Конечно, да. Они в лапках мед приносят, да, по чуть-чуть.
2: Мы пчелы у нас лапки.
3: Друзья, расскажите про символы вашего города. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или записать голосовое.
4: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл», Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
7: Все преимущества интернета от М2Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
10: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
12: Подробности по телефону /1800.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест, Уграл, 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: обсуждаем мы сегодня символы городов. Помните, нам задали загадку, что буква Ё является каким символом города? И я высказал предположение, что в названии этого города должна быть буква Ё. Я прям в точку, даже я бы сказал, в две точки попал. Буква Ё является официальным символом города Ульяновск. Тут скажут, а при чем тут Ульяновск, где буква Ё? Но дело в том, что название, старое название Ульяновска как раз дает ответ на этот вопрос. Симбирск. Вот, у меня все.
1: Да ё-моё! Люди вот так вот думают. О!
0: Нет, оказывается, просто Николай Карамзин, уроженец Симбирска, одним из первых начал использовать букву Ё в печати в 1797 году. И там есть памятник букве Ё.
2: Круто. Вот Виктория нам пишет, я живу в городе Камышин. У нашего города два бренда. Это Камышин, арбузная столица России, и Камышин, родина Моресьева. Ежегодно у нас проходит Камышинский арбузный фестиваль, на котором мы бесплатно раздаем, едим много арбузов. У нас проходят большие арбузные гонки. Кстати, приглашаем вашу команду к нам
0: туалет?
2: На фестиваль.
0: Да, туалет,
1: арбузные гонки, да.
2: Нас пригласили, нам нужно подготовиться.
1: А мы что, мы должны внутри арбуза быть или как?
2: Вот непонятно, надо выяснить.
0: Что значит, да, арбузные
2: гонки? Я
0: представила,
2: что мы на арбузных корках катимся.
1: В корках?
2: Да.
1: Ну, на арбузной корке по арбузной горке.
2: О, красиво, да.
1: Ну, ладно. Так, вот Иван написал, символ моего города — это парк. В народе парк Галицкого. Ну и улица Красная, где по выходным весело и шумно. Вот. Речь про город Краснодар. А еще пробки там, говорят, много, да? В последнее время. И летом, наверное, особенно много.
0: Особенно в сезон, я думаю, когда еще, да, добавляется большое количество отдыхающих. Да. Телефонный звонок у нас.
1: Так, мы тут уже начали говорить про Ульяновск и немножко добавят по этой теме, по поводу символов Ульяновска. Татьяна. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Татьяна.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Рада вас всех слышать. Я впервые в жизни звоню за вас. Я из города Ульяновска.
0: Так, рассказывайте, что, какие символы еще есть в Ульяновске?
3: Ну, тут все про гербы говорят. На гербе нашего города стоит такая стела изображена, и на ней такая корона, и по сторонам львы такие. Один, значит, с пшеницей, видимо, а с другой лев стоит с мечом. Ну, а вообще символами нашего города является, конечно же, завод УАЗ. Это выпускает знаменитые буханки. Вот.
0: Это но не хлебные.
3: Это дедушка Ленин, наш любимый. Буква Ё. Памятник у нас находится в нашем городе.
1: Татьяна, вы знаете... А, все, уже объяснили, да, почему буква Ё. Память рыбки, извините.
0: Татьяна, слушайте, а как вот, смотрите, вот... Таня, извините... Как не объединили вот Ленин, буква Ё, и чтобы Ленин был?
3: Ленин? Не знаю, как. Ну, у нас так не говорят.
1: Repeat after me and learn. Learning.
0: Так, и что еще? Я вас перебил, простите, продолжайте, да.
3: А еще Ульяновск — это родинка. У нас даже есть музей в честь него. Наш любимый колобок. Сказочный.
2: А, Колобка.
0: Колобок.
1: О, это там, это получается, его по амбарам, по сусекам наскребли.
3: Да. Так что у нас есть на что посмотреть, много-много достопримечательностей. И, конечно же, огромный авиастроительный завод. Авиастар. Вот это символы.
1: Круто.
0: Да, ничего себе. А Колобок... А вот скажите... Татьяна, простите, я все вот про Колобка не могу успокоиться. А как определили, что именно ульяновского производства Колобок, точнее симбирского, он же уже давнишний?
1: У него бирка была.
3: Я вот, к сожалению, таких нюансов не знаю. Надо вот побольше почитать.
1: Верь на слово просто, Антон, и все. Что ты докопался?
0: Ну, согласен. Но опять же, в контексте буквы Ё, да, я бы назвал тогда Лё Колебок. Тогда еще.
1: Это в Тольятти куда-то.
0: На всякий случай. Да, Татьяна, спасибо большое. Спасибо за звонок. Такой прям целый список. Список символов города Ульяновска. Друзья, расскажите про свой город и его символы. Звоните 745-6565.

0: Крис и Мистер Know It All здесь на Европе Плюс. А мы сегодня хотим знать Absolutely All о символах вашего города, которые характеризуют его, определяют облик. Говорим об этом и слушаем ваши сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Я из города Рыбное. Единственный город в России, в котором есть институт пчеловодства. На гербе города изображены пчелы.
2: Вот еще пчелы.
3: Казалось бы, да, вот тоже логика. Город Рыбное, угу. На гербе пчела.
0: Непонятно.
3: Это вот, друзья, вот те, кто нас слушает сейчас, вы можете загадку загадать своим друзьям. А вот угадай, а что находится на гербе города Рыбное? И пусть они угадывают. Угу. Вот. Спорьте на деньги, нам 30%. Друзья, расскажите про символы ваших городов. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение.
4: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77 33 00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Сообщение, еще сообщение от наших слушателей по поводу символов городов. Ольга пишет: «Я из Воронежа, столицы Черноземья. И наш символ – эталонный куб чернозема, который был представлен на Всемирной выставке в Париже наряду с Эйфелевой башней и завоевал золотую медаль. А еще памятник коту с улицы Лизюкова, про которого снят мультфильм».
2: О, мило. Ну, прям куб чернозема похож на кусок мыла того. Ну, тоже все.
3: Ну, совсем не похож только. Только совсем не похож.
1: Потому что тот параллелепипед, этот куб, тот белый, этот черный. Но в целом...
2: Ну, геометрические фигуры их объединяют.
1: Давай так, геометрическая фигура строгих форм. Да.
3: У них есть
1: три буквы, вторая У.
3: Нормально. Черный лис. Вот такой вариант в качестве символа. Угадайте город какой?
1: Лис или лис?
3: Черный лис. Лис.
2: Не знаю.
1: Лис.
3: Ага. Сургут, Хмао, Югра. Вот. Угу. Почему? Не черный. Написано, не сказано.
2: В ЧБ, может быть, ты посмотрел, герб?
3: Да мне написали сообщение.
1: Ну, ну просто, может быть, когда видели лису, было очень темно. Просто так мельком.
3: Черный лис. Ну, вообще черные же лисы бывают?
2: Наверное.
3: Да, бывают. Бывают.
2: Всякие бывают.
3: Особенно, если они искупались в эталонном черноземе только что.
2: Вот Анастасия пишет: «Птица Гамаюн на пушке, город-герой, город-ключ, неофициально драники, Липуны, Днепр, Гагарин, Пржевальское озеро ледникового периода, лошадь Пржевальского зубры». Угадайте, что? Но тут как бы написан ответ.
1: Что-то в Беларуси.
2: Смоленск.
3: Угу. Что-то в России.
1: Что-то типа Смоленска может быть.
2: Совершенно верно. Тем более озеро ледникового периода, Антон. Твоя же тематика.
3: Да. Кто-то услышал драники, мне кажется, сразу такие: нет, это вот наши драники. Нет. Наши?
1: Да. У нас телефонный звонок.
3: Алло. Скажем, вы Татьяне, которая дозвонилась из города Красный Кут.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здравствуйте, я из города Красный Кут.
3: Очень приятно.
1: Так, очень приятно, да. Если у вас работает приемник, вы, пожалуйста, выключите, а то у нас эхо, и расскажите, вот в городе Красный Кут, какие символы главные?
4: Ну, вот главный символ, который недавно появился в нашем городе, это собака, потому что у нас здесь в Красном Куте есть Краснокутское летное училище гражданской авиации. Угу. Это вот такой вот символ, который буквально недавно появился. А вообще таким символом у нас являются красные маки.
1: Поэтому, маки.
4: Красные тюльпаны, прошу прощения. Красные тюльпаны.
1: Так.
4: Их у нас большое количество, и поэтому вот Красный Кут, он так поэтому и называется, что он красный из этого названия как раз-таки.
3: А Кут?

0: Ростелеком дозвонились. А скажите, а вот вы говорите красные тюльпаны, а в самом городе растут тюльпаны? И когда там сезон, когда вот, например, в Красный Кут приехать, чтобы прям насладиться?
1: Вот как раз-таки в этом году можно было прекрасно насладиться тюльпанами. Они в этом году крупные. Это прям год такой, прям тюльпанов. И красные, и желтые, и нескольких такие, несколько цветов в одном, например, тюльпане. То есть много в этом году.
2: Ого, прикольно. А еще, наверное, было бы классно высаживать какие-нибудь надписи, например, чтобы с высоты птичьего полета или вот полета, где учатся, собственно, летчики гражданской авиации, видеть какие-нибудь мотивирующие
0: с высоты им полета, да, пчелы. Опыли меня, что-то такое, например.
2: Опыли меня тихо по имени.
0: Татьяна, спасибо. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Очень интересно. Так, Красный Кут, тюльпаны. В табличку в нашу виртуальную заносим эту запись. Друзья, расскажите про символ вашего города. Можете текстовое сообщение написать в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: здесь, на Европе Плюс. Возможно, именно Bloodfire, адское пламя, может, со символом какого-то города. Сегодня говорим про это, про символы. Слушаем ваше сообщение.
1: Привет, Европа Плюс, привет, шоу Rush. Официальным символом, изображенный на гербе, является лес и так называемая граница трех сестер. А неофициальный символ нашего края и области – это картофель, так как наш край лидирует по стране по сбору урожая. Речь идет о городе-герое, городе воинской партизанской славы Брянске.
2: Так.
3: Вот.
2: Ага. Записали.
3: Вот. У нас какой?
2: Запомнили.
3: Полезный какой у нас эфир, да.
2: Ну, сейчас же, вероятно, кто-то готовится к ЕГЭ, там, например, да, по географии.
3: Ой, а я подумал, что кто-то готовится, извини, Саш, к тому, чтобы отправлять вопросы на что, где, когда.
2: Тоже вариант.
0: Можем тоже закинуть туда.
3: Друзья, а мы готовимся подводить итоги сегодняшнего голосования. Возможно, не хватает именно вашего голоса.

0: можно успеть оставить его и проголосовать.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
3: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
5: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
3: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
7: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: это Yearbooks и Graceland. Так что здесь на Европе Плюс подводим итоги нашего голосования. Изучали мы тут, значит, что лучше всего символизирует город и меньше всего символов среди городских символов. Это какие-то мемы, либо локальные шутки.
1: Сегодня, кстати, ни одного мемчика.
0: Да, а вы помните какой-то вот прям локальный мем из какого-нибудь города? Я вот что-то тоже особенно не помню сейчас.
2: Ну, мне кажется, мемы это все-таки немножко про насмешку и может быть обидно, поэтому вряд ли сами горожане будут говорить, да.
0: То есть особенно так на внешнюю какую-то аудиторию. Между собой еще как-то можно посмеяться,
2: да.
0: А вот всем остальным транслировать только хорошие вещи. И удивительным образом тоже не очень много еда или напиток в качестве символа выступает, потому что тут всего тоже 7% выбрали этот пункт. Чаще всего это истории или легенды, этот на втором месте пункт, а на первом архитектура или какой-то памятник. Тут 35% самый популярный вариант ответа.
2: Ну, друзья, я надеюсь, что, во-первых, после нашего сегодняшнего эфира вы другими глазами посмотрите на свои личные города, а во-вторых, это такая была немножко подсказка, что интересного есть вокруг, в каких городах, потому что, мне кажется, было интересно и познавательно. Если не сначала слушали наш эфир, можете его переслушать, когда он будет в виде подкаста выложен. У нас на сайте, например, можно послушать. Так что есть чем заняться в выходные. Мы прощаемся до понедельника. Всем отличного настроения. Пока.
0: Хороших выходных. Пока.
1: Пока.
3: Плюс. Радио номер один в России.
4: Девять вечера в Москве.

0: продолжение. Давайте ждать. Ждать выходных, во-первых, а во-вторых, естественно, понедельник, когда в эфире появится 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. И ты можешь там побывать, ты можешь там потусоваться и получить свою пару. Поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс. Скоро все начнется, ну а в ближайшее время продолжится лучшая мировая поп-музыка. Это The Second Voice и Let Me Be. Но прежде Кендрик Ламар и SZA. Лувр. Скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Майли Сайрус с суперхитом «End of the World».
1: Let's pretend it's not the end of the world.
0: И это все на радиостанции номер один в России уже скоро.

Ну что, чем ближе лето, тем горячее музыка у нас здесь, на радиостанции номер один в России. Хюжель и Солто. Джамайкан или Бам-Бам. Можно так проще и так легче, и подпеть всегда можно в любое время суток, правда ведь? Кстати говоря, время суток 22:20 в Москве. Мы с вами движем в сторону субботы. Выходные, неделя была короткой, но лично для меня достаточно напряженной. Надеюсь, что в твоем случае все было полегче, попроще. Ну и выходные будут классными. Кстати, впереди классная музыка. Это я точно могу знать, потому что заглянул в будущее и говорю, что French Montana, Max B и I Went Deaf. Скоро.

0: сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

на ближайшие 45. Ни одного лишнего слова, и только лучшая мировая поп-музыка. Кстати говоря, впереди ребята, на концерт которых мы собрали своих ребят. Да, я говорю про Live Tour и BTS Swim. Будет модник The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Offenbach с классным треком, который, кстати говоря, добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 Miles Away. И все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 11 в Москве.

0: проще, потому что пришла фактически уже суббота, ну и вечер пятницы тоже можно считать выходным днем. Елка проще только что на радиостанции номер один в России. Давайте добираться до выходных вместе, это Фомин, и в ближайшее время я обещаю только лучшую мировую поп-музыку. Мне есть что предложить, например, «Медуза» и классный трек, который, мне кажется, мог бы занять первую строчку в нашем топ-клаб-чарте запросто. «Don't Wanna Go Home». Классный трек, еще раз повторю. Ну и трек, который уже был на вершине нашего Еврохит ТОП-40, «Fightless» и «Биби Рекс». New Religion уже скоро.
1: Топ Клаб Чарт. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Проспа и Клуни. Free Your Mind. Наш резидент Эспайр и Love Again. А еще Каша и Кашин. Catch.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера. На Европе плюс.

чарте у этого трека. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Классный трек. Ну и 4 недели он живет в нашем хит-параде танцевальной музыки. Вполне возможно, уже завтра он окажется в первой десятке. Все возможно. И, естественно, ты не должен это пропускать. Я тебе напомню, что в 20:00 в Москве топ-клаб-чарт здесь на Европе+. Плюс 25 лучших танцевальных треков, поэтому рекомендую этот момент не прозевать. А в ближайшее время отличная музыка и трек, который тоже был в нашем топ-клаб-чарте. Это Джеймс Хайп и Ким Петрас «Drums». Ну а также мною любимая история про то, как лето, про то, как хорошо и не очень. Все это в треке Дэмиана Дэвид «Next Summer».

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Вот мы практически и добрались до субботы. Буквально 12 минут нас отделяет от этого прекрасного дня. Ну и, естественно, в этом дне будет лучшая мировая поп-музыка, потому что Европа Плюс играет для тебя только топ. И, естественно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В ближайшее время стоит ждать супер-хит от Джея Шона «Ride It». Также обязательно появится стилевая история от Эвелина Рокстона «Vertigo». Ну и кое-что для тех, кто спать пока не собирается. Это «Kungs Galaxy». И вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 30. Всем классных выходных, ну и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

0: Вообще, умение выявлять настоящие намеки в общении, как по мне, это вообще что-то близко к таланту. Даже к дару. Мод намек на нас только что. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Без намеков, прямым текстом говорю, что классных треков в ближайшее время будет так много, что точно хватит всем и каждому. Бочки да побольше музыки ждет нас. Далее Russian Raul, Alejandro Wizkid с новинкой Bongo на подходе. Но прежде с нами Али Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talk, а также Holy Moly с суперхитом Talk to You Later здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

не заслуживает высоких позиций. Результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно, непременно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Zayn, Die For Me уже через мгновение здесь, на радиостанции номер 1 в России.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отдых украсим суперхитами здесь на Европе плюс. Более того, полчаса мы будем наслаждаться ими без остановок. А это, согласись, особенно приятно. Особенно круто. Впереди The Second Voice с темой Let Me Be. Прежде главе группы Майя Мишель с историей на Малиновой луне.

0: Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Марко Кремон, Медуза и многие-многие другие. Полетели.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

А оказывается, что именно тогда, когда были сомнения, был тот самый идеальный момент. Да, поэтому не жди, твори, действуй, признавайся, звони, говори и встречайся. Хотя вот, может, я и звучу убедительно, конечно. На самом деле, сапожник без сапог. Мари Краймбри только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки Бруно Марса и диско-поп-фанк I Just Mind. Ежели сольта и афро-дэнс, Jamaican Bam-Bam, а также пост-малон и кантри-трэп Cold. Впереди на Европе Плюс разнообразные треки ожидают нас. Оставайся, выбирай свой любимый.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Зовут

0: Storm, Ava Max и многие другие, да. В ближайшие 30 на Европе Плюс продвигаемся вперед.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Так, вы, случайно, не одна семья, Игорь, Марина?
3: Нет.
4: Точно в разных машинах?
5: Не-не, в разных.
2: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
5: Марина!
3: Да, Игорь!
2: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
4: Ну, Игорь, зачем кричишь, надо сидеть?
2: Не, причем, знаешь, не да, Игорь, да, милый, о, Игорь!
0: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: появилась новость, как одна девушка убедила своего начальника в том, что ей лучше работается в лежачем положении на кровати. И, собственно говоря, согласовала ее установку прямо в офисе. Да, под одеяльцем теперь лежит с ноутбуком и работает. Всем бы так, всем бы так. Ну ладно, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Now with the one in и классная новинка Two Corazon Your Heart на подходе прежде. Мы будем слушать Нетленко, The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming, а также группу Miami Shell с хитом «Иногда» здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Май мы будем 3 раза в день разыгрывать билеты на его выступление. И в общей сложности подарим 100 билетов на его шоу. Ваня, кстати, станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Вау, событие уникальное. Поэтому слушай Европу Плюс и собери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. У нас далее больше хитов и больше музыки. Про всех стен Pay to Exist впереди на радиостанции номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса станут украшением вообще всего твоего грядущего субботнего отдыха. Суперхиты будут греметь без остановок здесь, на Европе плюс. С нами Russian, Рауль, Хандра и Wizkid с новинкой

0: еще раньше ловил Богдана Медведя с хитом Broken Heart. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Отметятся Мод, Forest Movement и Джастин Бибер и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.